шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на злове.

0: машины, вертолет. В Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

когда вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумно. Любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

0: 9 июля на календаре, 7:09 на часах, а это значит, утреннее шоу «С утра по радио» вновь пришло для того, чтобы вас бодрить, веселить and радовать, соответственно.
1: Есть такие планы, да, на ближайшие часика 3. Я думаю, примерно столько мы в эфире проведем. Как вам идея?
0: Шикарно, мне нравится.
2: Выдержим.
0: Такой настрой, да? Окей.
2: Но все-таки четверг.
0: А, точно, я забыл.
1: В четвергу мы уже немножко выдержанные. Такие есть ощущения.
0: Такие, да, немножко. Но самое главное, что настраиваемся потихонечку на пятницу и начинаем наш эфир. Друзья, прилетела шикарная новостюшка давеча, как говорится. Ну, вы поймете, почему я говорю слово давеча. Для молодежи все продолжают и продолжают увеличивать лимит на пушкинской карте. Вот до 7 тысяч планируют уже к сентябрю все это дело исполнить. А мы сегодня решили, что... Ну вот, для людей за 30 нету какой-то карты, вот каких-то приколюшек. Вот
1: там таких. 22, по-моему, лимит и все. И потом ты остаешься без карты. Что нам делать?
0: Непонятно. Но если 22-летние еще как-то могут справиться с этой проблемкой, то мы-то уже люди за 30. Ну, как-то хотелось бы каких-то приколюх и для нас. Вот такой вопросик. Какую карту нужно сделать для людей за 30, спросили мы сегодня у вас. Отправляйте свой вариант к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
2: И вот смотрите, вот этот вот вариант медицинскую мы не принимаем.
1: Она уже есть у нас, во-первых, да.
2: У меня нет.
0: Вот такенная.
1: В смысле, у тебя нет медицинской карты? Она есть, просто их несколько, видимо, в разных местах, да?
2: Каких?
1: Ну, медицинские карты у тебя точно где-то лежат.
2: В каких местах, Сень?
1: Ну... Больницы они называются.
2: А, да, я не прикреплена ни к одной.
1: Но на тебя все равно заводят, как только ты туда приходишь, медицинскую карту.
2: Как
1: обычно.
2: Я не приходила.
1: Нет, ты никогда не приходила в больницу?
2: Ну, вот нет. В общественную.
0: Нет, Ксюш, платных тоже заводят.
1: Да, ну, там
2: платных
1: тоже есть.
2: Понятно, но я же говорю про эту карту, которая с детства, потом 18 ты открепляешься. Вот это у меня нет такого.
0: Это потерялось давно уже.
1: Это конечно. У всех потерялось, да. Но, может быть, когда-нибудь найдется. Если ей тоже можно будет для чего-то воспользоваться полезного, мы с удовольствием. Но у нас есть кое-что, чем точно можно воспользоваться. Это сертификатом в лето о Империи игр. А это что такое? Сезонный термальный курорт прямо в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
3: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: И давайте посмотрим на новости. Вот мы все наблюдаем красоту какую-то в городе, какие-то цветочные кашпо, они то появляются, то ненадолго пропадают, но потом появляются снова. Нам уже объяснили, что их забирают, чтобы обновлять, потому что кто-то подламывает их слегка и вырывает те самые цветы. Их ненадолго вот увозят, а потом привозят такими же красивыми.
5: В кашпошную.
4: В кашпошную. Вот про эту кашпошную как раз и поговорим. Что это такое? А это наша свалка, между прочим. И там вот побывали журналисты и всем рассказали, чего там творится. Там был ужас, как мы помним. Очень много лет был ужас, а теперь там настоящая красота. На месте бывшей городской свалки на Северном Луче работает высокотехнологичный комплекс для выращивания цветов. В теплице готовят второй оборот посадок. Значит, свежие цветы появятся на улицах Челябинска уже в этом месяце, во второй половине июля. Всего в этом году планируют вырастить 170 тысяч цветов. Вы представляете себе эту невероятную красоту вокруг?
5: Ну, на проспект Ленина хватит.
4: На проспект Ленина на весь хватит, точно, да. Вот на площади вот эти корзиночки стоят, и кашпо, соответственно, по всему по нему развешаны.
5: Ну, сейчас и северок красивый уже. Ну, ЧМЗ тоже есть?
4: Ну, везде, да, везде, вот по каким-то общественным местам вывешивают на заборах на наших эти кашпо. Вот они хоть для чего-то пригодились, эти заборы. Они хорошо подходят для того, чтобы на них цветочки вешать.
5: Заборы вчера, кстати, что-то летели в частных домах с этими дождями, ураганами. Очень много прилетело сообщений.
4: Туда-сюда заборы летели. Было такое, да.
5: У меня у родственников тоже такое случилось. Забор просто пополам. Бэм! Вот так вот.
4: И куда ты полетел?
5: Ну, слава богу, остался. Там, наверное, сейчас сложно приваривать его обратно.
4: Думаю, будет непросто, да. Значит, внутри комплекса, представляете, вот автоматика и роботы сплошные. Специальное освещение горит до 18 часов в сутки. Климат контролирует компьютер. Каждое растение получает индивидуальный питательный набор.
6: Прям даже... Ксения, роботы.
4: Тебе? Да, роботы.
6: Ну, как тебе?
4: Супер.
6: Может, тебе туда пойти работать?
5: Работать.
6: Ну, ты будешь...
4: А как будто я там абсолютно бесполезен. Там есть роботы, понимаешь?
6: Это
4: как
6: ну, вот... кибертело, все дела. Может быть, ты станешь ближе к этому.
4: Так
6: нет?
4: Как будто нет. Как будто, я говорю, как будто вот в таких местах мы совсем бесполезны. Зачем мы вообще там на этих роботизированных фермах? Вот теперь еще и роботизированные плантации цветов какие-то. Особенность теплицы, кстати, в том, что она работает на свалочном биогазе. Они нашли, как его использовать.
5: Наконец-то.
4: Там внизу этот газ вот на свалке скопился, и его используют вот для того, чтобы энергию производить. И так экономят до 60% электроэнергии. Вот это не поставляют из города.
5: Дошли мы разработки все-таки.
4: Этот, ну, ты, наверное, на вот в шестом классе вот на бумажке рисовал, да, как это должно быть. Они чуть-чуть там усовершенствовали.
5: Я всю жизнь разрабатывал биогаз.
4: Понятно.
5: И наконец-то он пригодился.
4: У кого какое достижение в жизни?
6: Ну, мы в целом чувствуем же.
4: Бывает, бывает. Осталось понять, как здесь его использовать. Ну, ладно, это обсудим попозже.
5: А что, цветов нету, да?
4: Вот из-за этого, может, и нет у нас никаких цветов здесь.
5: Ну ладно, что там у тебя еще есть? Какая-то инфа или заканчивая?
4: Да я про погоду рассказал.
5: Ну давай тогда.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
7: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Июль Авто отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в Июль Авто праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгоды до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. Июль Авто. Копейское шоссе 88/5. АОКСК Югоя. Акции до конца июля этого года. Погода.
4: Плюс 21 в центре Челябинска прямо сейчас, облачно с прояснением в течение дня. Кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Утром возможны туманы. Слабый юго-восточный ветер, днем сегодня плюс 27, 32.

0: нам готовят звездочки на этот день? Давайте будем выяснять. А, собственно, на какой день? 9 июля. Юля.
1: Ля.
0: Ля. Ля-ля-ля. 7.27, поехали. Овны, неожиданное предложение заставит задуматься о следующем этапе. Не ограничивайте себя привычными сценариями.
2: Тельцы, ваша надежность поможет укрепить важные отношения. Проявляйте себя.
3: Близнецы, день располагает к поиску каких-то нестандартных решений. Любая задача станет проще, если взглянуть на нее под новым углом.
0: Раки, интуитивное решение окажется точнее долгих размышлений. Позвольте чувствам стать вашим ориентиром.
2: Львята, окружающие высоко оценят вашу щедрость и великодушие. Добрый поступок вернется самым неожиданным образом.
3: Девы, способность замечать закономерности поможет избежать ненужных сложностей. Сегодня многое станет очевидным просто.
0: И невероятным.
3: Угу.
0: Весы, легкость в общении поможет

0: Вдохновение. Ты чувствуешь наполненность?
1: Наполненность, да.
0: А вдохновение? Надо и то, и другое. Это обязательно. Позвольте себе остановиться хоть на секунду, чтобы заметить красоту происходящего.
1: Остановимся.
2: Остановился?
1: На следующей остановке,
0: пожалуйста. Это там не в развитии, просто остановись, посмотри вокруг.
1: Ну тут уже как получилось, кому как.
0: Как было, так и было, да.
2: Но ты посмотрел на красоту?
1: Ну я пока не вижу просто.
2: Эй, ты просто посмотри правее.
0: Просто
2: вот.
0: Глаза еще не разлеплены у человека с утра, все понятно.
2: Ай, ладно, неприятный. Давайте продолжать.
1: Они мне сказали про развитие, что я остановился, а я неприятный. Вот как вы делаете выводы,
2: а
1: ребята.
2: А то, что ты неразвитый и неприятный, оно одно другого же не исключает.
1: Ну да, тоже верно.
0: Слушай, ну в неприятности он иногда развивается. Давай так.
2: О, это точно, это верно.
1: Хорошо, что у нас есть два прекрасных человека в шоу. Хоть какой-то баланс.
2: Баланс чего, прости? Белого. У нас наоборот не баланс. У нас прекрасного получается шоу больше.
1: А, ну я рад за вас, ребят. Занимайтесь.
2: Итак, прекрасное шоу с одним неприятным получается продолжается. А если вдруг вы упустили, пропустили, каким-то образом прослушали свой знак зодиака, обязательно включайте повторы в течение всего дня здесь на 104 FM. Кстати, первый стартует уже в 11:45. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто» ООО «Медиагрупп».
4: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
0: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер с порывами при грозах до 17 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25, в Карталах и Троицке до 30 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 16-21 градус выше 0, днем в пятницу плюс 27-32.

0: Каждый день, утром и вечером.
1: В жару и холод.
2: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
3: Мы здесь, мы стоим у перехода.
4: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
5: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
6: Черная пятница в Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля в Светофор. Низким ценам зеленый свет.
7: Лариса, где выгодно купить Джили?
8: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые Джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
7: Построить маршрут.
8: Строю маршрут до Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700 01 10.
7: Поехали в Джили Планета Авто.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Скорее, скорее просыпайтесь, вам там уже за 30. Это для всех тех, кому за 30. В России хотят расширить лимит пушкинской карты. Это радость для тех, кому до 22. Ну, а, собственно, мы сегодня с утра по радио решили придумать, какую карту нужно сделать для тех, кому за 30 уже все. Да даже чего уж там, за 22, возможно. Мне нравится вариант, это Альбина написала, «Газпром-карта».
1: Сейчас вот. Актуально, да.
2: Одна из самых актуальных карт, да. Ну, много вариантов у нас. Медицинская карта, надо, конечно, да, ребятки, вот медицинскую карту. Но вот только Поля написала амбулаторную карту пациента. Вот так. А потому что она шарит, потому что человек профессиональный.
0: А вот Джи-Джи написала нам малаховская карта, 30 тысяч рублей в месяц на аптеке. Хорошая же.
2: Ну, кстати, неплохая, да, тоже такая. Но там, наверное, на народную больше медицину какую-то, вот, знаете, подорожники какие-то. В общем, они и бесплатно иногда растут. Туз червовый предлагает вот поиграться где-то.
1: Карта Достоевского, пожалуйста, вот там, от Любови.
2: Да, литературный вариант.
0: А что там, простите? Вот
1: но она не объяснила.
0: Подарок на топорике.
2: Не, ну типа у тебя вот, да, 22 пушкинская, а уже после 30-ки, ну, скорее Достоевская. Ну, какие-то услуги там интересные должны быть, да, давайте разбрасывать тоже. Процент по ей должен хороший быть.
0: Ой, только докручивал.
2: Это да, это да. Вот тут никак.
1: И она до 100 лет должна быть.
2: Ну, вот. Каламбур, я понял, я... Достоевский, и она до 100 лет.
0: А, до 100, это, да. Нет, я искала в произведениях ответ, не туда. Так, карта, значит, есть скидочная для уставших женщин. Пожалуйста, от Марии.
2: А скидки на что конкретно? Прям на все, видимо, да?
0: Можно скидку на работу, пожалуйста?
2: Чтобы поменьше работать.
0: Да.
2: Вот пришел, вместо там 8 часов, 7, например. Вот такая скидочка. Прикольно было бы.
1: Ну, накапливаешь, а потом кэшбэком списываешь рабочие часы.
2: Да. Это обычно отпуск называют, такую тему.
1: Да,
2: она вроде уже есть, да, вот этот кэшбэк пару раз в год.
0: Ну, знаешь, нет.
2: Ну, я считаю, надо расширять программу, я тоже согласен. То есть надо еще какие-то бонусы дополнительные. Карту в спа без лимит. Вот, Ирина очень хочет ворваться туда и не вырываться оттуда уже никогда.
0: Ай, от Полы вариант. Карту местности. Понастроили домов, не разберешься.
2: Это факт, да. А вот эти электронные еще подглючивают, бывает, сейчас. Так что
1: сейчас, да.
2: Можно действительно актуально вот эти бумажные карты возвращать.
0: Шо я вообще не понимаю, как люди раньше жили чисто с бумажными картами? Вот нужно тебе в другой город, да? И ты просто бумажную карту открываешь, реально?
1: Ну, получается так, ты вычисляешь, где ты находишься в данный момент на этой бумажной карте.
2: Тебе нужна карта России, а потом еще в этом городе ты приезжаешь, покупаешь карту этого города, где-то в каком-то киосаке.
1: И нельзя же было вот так взять, посвайпать, вот так вот приблизить, да? Никак.
2: Да, там вообще нельзя посвайпать было. То есть ты можешь свайпать, конечно, но ничего не изменится от этого. Ты просто трешь карту, как дурак.
1: Ужас, конечно. Я сейчас-то в 2GIS не все понимаю, а раньше я бы вообще точно потерялся, плакал бы где-то посередине поля.
2: Но зато там были такие крестики, иногда можно было сокровища найти. Но в теории, не знаю, находил ли кто-то действительно. Это как с лотереей, наверное, попадется тебе счастливая карта, и там будут сокровища.
0: Да. А во что вы верите еще вот в такую вот ерунду? А, ладно, сейчас карты уже без сокровищ, но зато более полезные, и это плюс. Что еще полезного? Так вы считаете? Подарки, конечно.
1: Да.
0: Конечно, подарки, Сень.
2: Ну, вот кто-то хотел вот спа ворваться безлимитно, а кто-то может ворваться в лето. Но только один наш победитель сегодня. О, Империя Игр.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Мир» курорт Увильды. ОГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область. Рояжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
2: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: завтрак.
1: Самое время полакомиться чем-нибудь вкусненьким, друзья. Но вы знаете, что в нашем континентальном завтраке есть одна загвоздка. Та самая подкузьминка, которую вам нужно найти. Несъедобное что-то абсолютно.
2: А под Егоренко?
1: Под Егоренко не знаю, будет ли сегодня или нет, пока не подвезли.
3: Ну это давай на завтра, может. Сегодня подкузьминка у нас будет одна. И еще у нас к нашему хлебу, так сказать, будут зрелища, я вам так скажу.
2: Потому что
3: начало нового футбольного сезона. Вот в чем вся соль, вы представляете. 13 июля уже футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол, поддержи наших обязательно. Жаркая борьба, незабываемые эмоции тебе гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте. Возрастное ограничение 0+.
2: Итак, мы ждем тебя по номеру 700, ровно 104. Давайте знакомиться. Привет, как тебя зовут? Только не молчи.
4: А, Сергей.
2: Сергей, как настроение?
4: Да как-то дождливо.
2: Да как-то вроде дождя нет.
4: Ну, был вчера.
2: Настроение осталось. Дождь прошел, настрой остался. Мы поняли. На сегодня сегодня будут дожди же?
3: Ну, должны быть, где-то часа в 4 обещают. Пока Яндекс, посмотрим, как там по дню будет развиваться ситуация.
2: Ладно, ждем. И пока мы ждем, предлагаем 3 блюда. Но одно на самом деле не блюдо. Итак, вот я думаю, между вот этим и этим, что же? Ну, давайте у меня датур.
1: Датур.
2: Да.
1: У меня тогда джиноша.
3: А у меня кю-кю.
2: Датур.
1: Джиноша.
3: Кю-кю.
4: Выбирай. А первое было датур?
2: Датур.
3: Датур.
4: Интересно.
2: Итак.
3: У нас все интересные.
2: Твой ответ?
4: Я думаю, что это джиноша.
1: Моя джиноша? Почему?
4: Ну, так кажется.
1: А вот этот датур вообще, это же китайский автомобиль.
2: Название
1: машины. Сразу понятно.
3: Но.
1: Вы чего?
3: Кю-кю, это что-то имя же, да, наверное?
1: Это вообще кукушка кукует, сидит.
3: Французская кукушка.
1: Кю-кю.
2: Ой, новая личность.
3: Да. Не только же козе быть французской, еще и кукушки иногда.
2: Сереж, почему датур отмели?
4: Что еще раз?
2: Почему датур сразу отмели?
4: Ну, я его не... В принципе, возможно, и что он не является блюдом.
2: В принципе, возможно.
1: Да,
2: но
1: есть вероятность.
2: На твою радость, да на счастье, датур – это съедобка.
1: Угу. А джиноша моя как раз-таки и несъедобная.
3: Так это победа получается.
2: Да!
1: Все потому, что это вымышленная страна, которая фигурировала в комиксах Marvel.
3: Джиноша?
1: Джиноша.
3: Такой даже не слышал. Круто, прикольно.
2: А датур – это калмыкский суп из бараньих потрохов?
3: Вкуснятина, да.
2: По оригинальному рецепту, Сень, тут важно. Перед тем, как поставить на огонь, суп заправляют кровью и молоком.
1: Кайф.
2: Живите с этим.
3: А, вот это кровь с молоком. Все ясно. Мы разобрались, где она распространена. Ну и кю-кю – яично-овощная запеканка с орехами и травами, распространенная на Ближнем Востоке. Вроде бы вкусно, я вот смотрю по картиночке. Ну и самое на сладкое у нас, конечно, подарки. Как обычно, старт нового футбольного сезона подкрался незаметно. Уже 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба, незабываемые эмоции тебе гарантированы. Все это в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте. Возрастное ограничение 0+.
5: Реклама на радио «Континенталь». Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Второй час утреннего шоу с утра по радио. Замечательный, великолепный, добродушный. Атмосферка у нас просто сегодня, как говорится, на высшем уровне. Потому что мы подумали о вас в первую очередь. Ну и о самих себя тоже, конечно. Молодежь, они молодцы. И мы карту вот эту самую увеличивают, пушкинскую. Дают в руки, увеличивают лимиты до 7 тысяч уже в этом году. И цирк им туда добавляют, все, что хочешь, в общем. Но мы решили поразгонять сегодня, какую карту нужно сделать нам, людям за 30.
1: Если, кстати, не хватает цирка в вашей жизни, заходите, смотрите наши кружочки. У нас там бывает акробатика некоторая иногда появляется. Карта «Чиль». 100% оплачиваемый дополнительный отпуск. Эх, я бы такую взял, скажите, где она?
2: Кстати, Сень, у нас же не только кружочки цирковые.
1: У нас еще и квадратики есть цирковые.
2: У нас еще и квадратики в нашем канале в ВК, так что заходите и туда, смотрите, наслаждайтесь. Там что-то новенькое для
1: вас. В любых формах блещем своей спортивной формой, если это можно так назвать.
2: Мы блещем всем, что блестит.
1: Вот-вот.
2: Так, значит, карта «Чиль» у тебя была, да? Давайте тогда я свою карту, что ли, предоставлю.
0: Бальзаковскую? Это вариант от Алены, если что.
2: Карту на время от Ивана, у меня грустная. Малиновая карта, малиновый закат. Все, Игорь победил.
1: Тоже кайфовая карта, да, конечно, использовать бы ее. И еще 30-летним я бы выдала карту памяти на 100 терабайт. Никогда и ничего не помнят, сетует Карина, и, видимо, про себя тоже.
2: Представляете, сколько терабайт у нас в голове, а?
0: Сейчас посчитаем, сейчас дефрагментацию сделаем.
1: Ой, она долго делается сейчас.
2: Кэш чистишь?
0: Минут 40 сейчас.
2: Ладно, тогда пока пройдемся по картам АЗС. Вот это вот все у нас в ТГ-канале. Так.
1: Карта «Базовый минимум». Вот еще есть такая. Ну, что в нее войдет? Давайте разбираться там. Расписывайте немножко. Что для вас этот базовый минимум?
2: Карта в 22. Ты смотришь на цену. В 30 понимаешь, что актеры тоже платят ипотеку. Алиса пишет.
0: Она актриса?
2: Нет, она про актеров.
0: Поясните, пожалуйста.
2: Ну, актеры тоже платят. Там, артисты.
0: Ну, это какое-то открытие или что?
2: Ну да, ты же думаешь вначале, что у них так много денег, что они могут купить себе все. А потом узнаешь, что они квартиры, дома снимают, и еще и в ипотеку.
1: Просто не приходило это в голову, да. Ты просто об этом вообще не думал, ты не загружался такими вопросами. А
0: да,
1: потом
0: конечно.
2: Так у тебя памяти, возможно, там оперативной мало.
0: Да я просто туда не пускаю лишнюю фигню всякую.
1: Сколько ты насчитал там? Или у тебя дефрагментация еще на 40 минут?
0: Подожди, я занят.
1: А у тебя мышки, да, считают? Маленькие пи-пи-пи-пи-пи.
0: Такие бегают, и такие маленькие вот эти вот компьютерные
1: мышки. Я что-то такого и ждал, да, от его головы, честно говоря.
2: И пока мышки бегают, мы призываем вас бегом бежать на наш канал ВК, обязательно подписываться, смотреть видео вчерашнего дня, ставить реакции, комментировать. Это все то, что вам нужно делать. Ну и, конечно, зайти в ТГ-канал Радио Континенталь. Найти нас очень просто. Есть ссылка прямая в сообществе ВКонтакте.
0: vk.com/radiochel. Заходите, пишите и получайте подарки.
1: Бегите в лето буквально таки с сертификатом в руках ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра кукол возвращается спектакль «Про маленького Ослика».
1: С утра по радио о главном. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
2: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
5: Ну что, традиционно второй час спортивный у нас, хотя бы немножечко.
6: Да, вот, чуть-чуть.
5: Добавим в него спорты. Вы вообще не беспокоитесь за лыжников? Чем они сейчас занимаются летом?
6: Катаются на роликах.
5: Угу. Спят.
6: Ну, я так представляю.
5: Не на обычных роликах, на специальных лыжных роликах.
6: Ну да.
5: Лыжи-роллеры. Вот
6: да.
5: Такая штука у них есть классная.
6: Угу.
5: Это вот как кого-то пугали скандинавские палки когда-то, и где лыжи, возникали вопросы. Это сразу вот сейчас к лыжероллерам такие же вопросы. Они тоже входят постепенно в наш обиход. Вот увидишь человека летом на лыжах, и уже нет странности. Мы, кстати, очень много их увидим в ближайшие выходные.
6: Да ладно, что будет?
5: 11 и 12 июля в Челябинске пройдет второй этап Кубка России по лыжероллерам. Главный старт, между прочим, вот этого летнего лыжного сезона. А
6: ух
5: он
6: ты.
5: Тоже есть, да. Такая приятная новостюшка прилетела. Более 100 атлетов к нам тоже прилетели. Они разыграют награды в спринте и в масс-старте. Вот так. Значит, такие соревнования с участием сильнейших спортсменов страны город проведет впервые. Мы действительно столько народу на лыжероллерах еще не видели. В субботу, 11 июля, старт пройдут на площади Революции прямо. Участников ждет спринт на 200 метров. Ну, собственно, по той самой площади, я думаю.
6: Угу.
5: Там ограниченное пространство, все-таки 10 километров по ней не намотаешь, конечно, даже на лыжах. А в воскресенье, 12 числа, мужчины вот побегут уже серьезную дистанцию, 20-километровую.
6: Ого.
5: Для женщин чуть поменьше. Всего каких-то 15 километров. Господи, на лыжероллерах пробежать. Я даже вот не представляю, честно говоря, как на них кататься, на этих лыжероллерах.
6: Но главное, что лыжники представляют себе.
5: Очень хорошо.
6: Они умеют.
5: Настоящие профессионалы, мы сможем посмотреть на это, как же это красиво и прикольно. Состязания пройдут на территории комплекса спортшколы номер 5 по лыжным гонкам и биатлону. Карпов пруд, если что, вот там, на том месте. 0 плюс возрастное ограничение, поэтому можете залетать, врываться и смотреть, как прикольно люди катаются на лыжероллерах, открывать для себя новые виды спорта и грани какого-то зимнего отдыха.
7: Прикольно, как будто два самоката оторвали, вот эти вот у них ручки, за
5: ручки,
7: которые ты держишься. Ты на двух самокатах с палками скандинавскими.
5: Типа два длинных скейтборда, да? Такая история.
7: Ну что-то такое, да.
5: Ну интересно, да, может быть тоже заглянем в эти выходные.
7: Но это будет в субботу, правильно, Сень?
5: Суббота и воскресенье, да.
6: Два дня.
5: В субботу ты сможешь вот на площади посмотреть, а там уже дальше надо будет на Карпов пруд ехать.
7: Угу. Ну я-то просто в воскресенье еще планирую посмотреть первые летние соревнования по экстремальным видам спорта.
6: Ух ты. Это каким?
7: Это, значит, у нас, во-первых, сейчас вам скажу.
5: Там какой-то лазалинг?
7: Да нет, это BMX-ы, самокаты, вот это все. Экстримы, скейты, вот эта вся история, наша уличная street story.
5: То есть если два скейта не привязывать себе к ногам, а ехать на одном, то это уже экстрим. Понятно, логично. Стоять сложно, потому что мы понимаем.
7: Райдеры из столицы Южного Урала и других городов встретятся на площадке нового скейт-парка, чтобы побороться за чемпионские титулы.
6: А где он? Новый скейт-парк.
7: В самом центре, на Каслинской, пожалуйста.
6: На Каслинской?
7: На Каслинской.
6: А, да, я знаю где, рядом с мостом.
7: Угу.
5: А у меня есть вопрос. Приедут какие-то звезды и будут мериться райдерами? Это новый спорт? Вот такие просто.
7: В том числе, Сень, в том числе, да. Хедлайнерами, между прочим, станут известные райдеры. Самокатер.
6: Самокатер?
7: Самокатер же?
6: Самокатер.
5: Самокатер. Может, даже так, мы не знаем пока. Новые слова.
7: Владислав Даниловский и BMX-ер Анар Алиев. Они выступят в роли судей, проведут автограф-сессию.
6: Ух ты.
7: Их знают. И мастер-классы для юных спортсменов. Их знают.
5: Ну да, конечно. Юные-то спортсмены, но...
6: Нет, ну наверняка у каждого есть свой кумир.
7: Естественно.
6: Но если есть дело, в котором... Ты понимаешь, что ты тоже для кого-то кумир?
7: Надеюсь, что нет.
6: Ну, да, но, скорее всего, кумир.
5: Эта мысль нас скорее пугает, да? Вот оно, это факт.
6: Ну, это факт. Ты наверняка нравишься людям.
7: Вот видите, а вы другое постоянно мне говорите.
6: Так мы другие люди.
7: Унижаете мою самооценку, вы два абьюзера, потому
5: мы тебя мотивируем, чтобы ты стал лучше, понимаешь?
7: Нет,
6: мы твою самооценку возвращаем на место.
7: Мат и мотивация — это разные вещи, не путайте, ребята.
5: Там мотивация — это от нас для тебя.
7: Мать, не трогай! Соревнования пройдут по четырем дисциплинам: самокат, BMX
6: и еще две.
7: Нет, я
5: ты
7: не
5: сможешь,
7: понимаю, что
5: давай.
7: Это. Нет, скейтборд я понимаю, вот МТВ, что? MTV приедет снимать? МТВ.
6: Его больше нет.
7: Что такое МТБ?
5: А там была вот эта история, типа, на что ты готов за 100 баксов, да? Вот такой экстремальный спорт будет примерно.
7: Что такое МТБ?
5: Или вот «Чудаки» и фильм, я помню. Вот. Они там такое творили, такой экстрим.
7: А, это горный велосипед, ничего себе.
5: А маунтинбайк, наверное, да? Сокращение. Вот,
7: понасокращают вот это вот потом.
5: Мы, конечно, любим аббревиатуры, но они иногда нас подставляют.
6: Ну, не настолько.
5: Да-да-да.
7: Ой, помимо соревнований, для нас также подготовили, значит, мастер-класс по балансборду, мини-рампу для любителей ручных скейтбордов, строительство башни из кубиков. Ты же
6: это любишь? Самое странное, что я вообще знаю, ручные скейтборды, реально, пальцами, когда вот это вот...
5: Не, меня пока баланс.
7: Вот это ручные?
6: Да.
7: Думаешь, вот это?
6: А что?
5: Меня интересует балансборд пока. Это типа ставят доску на какой-то камень и с двух сторон балансируют два человека. Кайф вообще.
6: Или ты баланс ищешь.
5: Угу. Один, да?
6: Один.
5: Посредине такой пытаешься растягивать. Прикольно, да, прикольно. Но с двумя людьми кайф. Это так на детских площадках, на старых в детстве мы делали. Да, вот.
6: Тимон увидел ручной борд, да?
7: Да. Там еще вот на запястье бывает прикрепляют тоже и катаются. Прикольно.
6: Это очень прикольно, правда.
7: Так, также мы сможем построить башню из кубиков, в мини-баскет поиграть, ну и призы какие-то там тоже будут разыгрывать обязательно. Вход свободный. Все, пожалуйста. Каслинская, 64/2.
5: Не, ну мы что построим из кубиков, то и поиграем, я так понимаю. Там такие правила, да?
7: Ну, кубики строишь, потом на маленьком скейтбордике там играешь.
5: Пока нам нравится.
7: И все это время балансируешь еще стоишь.
6: На камне, по версии Сени.
7: Троеборье.
6: Кстати, о Сене.
7: О, да, точно, Сень, извини, сейчас твой чемпионат начинается.
5: Еще четвертая дисциплина добавляется к этому.
6: Погода.
7: Weathering.
6: Weathering. Давай, пальцами.
5: Погода. Пальцами я намерил плюс 23 в центре Челябинска, облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Утром возможны туманы. Слабый юго-восточный ветер, днем сегодня плюс 27, 32.
8: Слушай лучше.

0: Этот хит всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Давай!

0: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1. Указана цена JQ J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Пропустите. Мне только посмотреть.
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за только посмотреть дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
3: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
4: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
6: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велладент». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. В «Велладент» мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Играем дальше. 700, 100 и 4. Набирайте нас, друзья, и угадывайте трек. И только после этого вы сможете забрать подарки.
1: И как следует оторваться в Мидпойнте. Танцевальный бар на Тополинке утолит вашу жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек, кстати, свободный, а это значит прогноз погоды в Мидпойнт всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает только тебя. Приходи, Мидпойнт Тополинка. 18+, ООО «Джин».
2: Представляешь, Тимон, там только тебя не хватает.
0: Да, я представляю, кстати, мне много где не хватает.
2: Топ-3 места, где тебя не хватает.
0: Библиотеки.
2: Угу. Тоже об этом подумала.
1: Музеи.
0: Музеи, да.
2: Музеи.
0: Музеи.
2: Так.
0: И меня не хватает сейчас где-то в Турции на пляже. Вот там мне не хватает. Угу.
2: Там, я думаю, сейчас, ой, как хватает народу.
1: Я вот думал, Турция или филармония. Турция или филармония.
2: Филармония.
1: Туда хочет человек.
2: Ай, друзья, 700 ровно 104, телефон нашего прямого эфира. Давайте-ка знакомиться. Доброе утро. Как тебя зовут?
0: Привет, привет!
2: Что за тишина?
0: Привет, привет! Сейчас я, подождите, я из скалы буду кричать.
2: Ну-ка попробуй, потому что тишина.
0: Всем привет, привет, привет,
2: привет! Ты в пропасть падаешь?
1: Нет, это эхо, я понял, да. Но он почти упал.
0: Я актер, как сыграл, а?
2: Как сыграл, да. Чуть не упал даже.
1: Ты каскадер, я тебе больше скажу, скорее, в данном случае даже.
0: Это моя новая роль, да.
2: Этот звонок сорвался, давайте следующего ждать. Доброе утро, как зовут тебя?
1: А, это не Тимон сорвался, это звонок сорвался, мы поняли.
0: Наш звонок сорвался со скалы.
1: Вот он был, и вот его не стало. Мы будем петь, ребят.
0: Пока вы не позвоните.
1: Короля и шута, будьте осторожны. Мы так однажды уже делали, мы можем.
0: Ну что, памятку, может, какую-то сказать, только тогда они осмелятся позвонить.
2: Да я думаю, можно уже просто сказать доброе утро, и все, и там врывается человечек.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Меня Антон.
2: Антон, как настроение? Ой. Отходим от приемника подальше, выключаем его совсем и разговариваем с нами только в телефон.
3: Вот, все, супер.
2: Супер. Как дела, как настроение?
3: Да, отлично, несмотря на погоду. А, ну нет, я еще не знаю, есть ли там останки, там лужа, вот в центре, под мостами, на Ленина, вот это. Сейчас посмотрим, какое настроение.
1: Ну, вроде обещали, что все убрали. Не знаю, проверяй.
3: Проверим, сейчас
0: давай,
3: проверим.
0: Проверяй, проверяй, мы в онлайн-режиме сейчас будем с тобой.
1: Мы ждем, да, давай, быстренько.
3: Не, я пока далеко, я потом напишу, ладно.
0: Ну хорошо, мы ждем.
2: Там, слышите, кстати, звук у Тимона, перезагрузка идет, вот это.
0: Это моя дефрагментация.
2: Итак, а я пока предложу, пожалуй, на выбор три овоща или фрукта. У меня сегодня брокколька, потому что хочу что-то зелененькое, брокколи.
0: Пусть у меня тогда будет цветная капуста.
1: Угу. Что еще зеленого? Давайте
2: сельдерей.
1: Сельдерей, да, почему нет?
3: Сельдерей.
1: Выбираем сельдерей. Ну что, погнали. Ох, чистить смузи-машину потом, конечно.
0: Ага.
2: Сельдерей, ну, я выбираю тебя.
1: Итак.
0: Так, и пока Сенька чистит нашу смузи-машину, я расскажу о том, что мы взяли текст современной популярной песни и убрали из него все слова, оставив лишь только существительные. Ну, не самая сложная механика, кстати.
2: Ну, на самом деле, да. Давай, жги.
0: Итак, поехали. Билет, небо, вода, нервы, провода, звезда, комната, омут, ответ, сомнение, друг, отражение, империя, прикосновения. Не мог нарифмовать нормально?
2: Припев, да?
0: Не могла. Пластинки, душа, тело, вечеринка. Пластинки, душа, тело, вечеринка. Все.
1: Да, это был припев.
3: Ой, как его? Сейчас.
2: Так.
3: Про пожары вот поет. Такой.
1: Так, есть такой, да.
2: Есть такой.
3: Сейчас.
0: Тихо.
3: Холидей бой. Ах ты, ведьма. Название не знаю песни.
2: А песня что?
3: Новенькое что-то.
2: Что-то новенькое.
3: Ну там что-то
2: что
3: ты
2: там?
3: Не хотела.
2: Ты не хотела?
1: А ты знаешь название? Что ты рассказываешь? Так она и называется.
0: Ты не хотела, угадал, да, название. Поздравляем.
2: Ты не хотел, а угадал. Вот mm-hmm. так.
1: Да. Ну что, какая-то легкая победа прям. Надеюсь, и проезд по городу тоже будет такой же легкий для тебя. Давай.
2: И никаких луж, никакие лужи не будут контролировать твое настроение. Вот это важно.
1: Это да, это супер. Ну и настроение будет у тебя отменное, конечно же, в Midpoint. Это точно. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+. О, Джин.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер с порывами при грозах до 17 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25, в Карталах и Троицке до 30 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 16-21 градус выше 0, днем в пятницу плюс 27-32.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
5: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям: разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
8: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенные

0: встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Шашлык из свинины в маринаде. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
4: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гости. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: читаем ваши сообщения, друзья. Всем, кому за 30, сегодня welcome to the наш эфир, как говорится, потому что мы для вас придумываем название какой-либо карты. Ну, под стать той, что называется пушкинская.
1: Mm-hmm. Так, карта лояльности, да, опять же, на заправку вот предлагают здесь любовь. Очень много таких вариантов, да, мы понимаем. Актуалочка сейчас, конечно.
0: Так. Карта «Всегда свободная бабушка». Вот это, кстати, очень актуально. А то всем внутри нужны были, а как посидеть с ними? Что?
2: С нами.
0: Внуки, наверное, нужны были, я думаю. Автозамена какая-то была. А то всем внуки нужны были, а как посидеть с ними, у всех дела, и радикулит замучил.
1: Ну, понятно, да. А такая вот бабушка предоставляется, да, какая-то тебе. Интересная
0: Главное,
1: идея.
0: Чтобы не от государства.
1: Боишься, да, такой бабушки?
0: Ну, да, да.
2: Игорь пишет нам.
0: Не-не, так.
2: Карта «Игорь», обладатель карты, имеет право на все и всех. А так?
1: Интересная идея от Антона вот для нас уже здесь предлагает. Он карта «Приоритетный звонок на Континенталь». Вот как вам?
2: Прикольно, кстати, да. Ты в числе первых прямо, это интересная мысль.
1: Мы можем такую выпустить, да, мы посмотрим.
0: А я еще подумал, что карта «Игорь» и для нас должна быть выпущена. Вот когда он, мы сильно хотим кофе, мы такие: «Карта «Игорь», пичинь!» И все, пожалуйста.
1: Да, карту кофе просто ты не хочешь, ты все-таки его хочешь гонять все время, да?
0: Но он очень вкусный кофе привозит, еще виноват.
1: Есть такое, да. Талант человека.
2: А во-вторых, просто приятно встретиться, но это же мы.
1: Это раз, это раф. Это карту, ну там разное бывает, ладно. Вот. Карту свежести на улице. Вот многим не хватает сейчас того, что бывает там душновато, да, сейчас вот эти плюс 30 какие-то, плюс 32, жуть.
2: Нет, ну видишь, сегодня еще говорят, что нормально. Ну как не говорят, мы видим, что еще не такое яркое солнце.
1: Ну и гроза грозила там весь вчерашний день. Настоящие
2: не грозила,
1: тропики были.
2: Я уходила. Сегодня мы давно слушали Беовульф?
1: По-моему, сегодня еще не слушали. Думаешь, Годзиллу?
2: Ну, я думаю, да.
0: Можно.
2: Тимон.
1: Раз настоящей грозы нет, давайте погрозим такой виртуальной.
2: А может, она еще и будет, знаете, давайте дождемся пока. Ну, а пока ждем, заходим в ВК. Там у нас что имеется? Кнопочка «Перейти в канал». Угу. На канал подписываемся, реакции ставим, так я проверю. Ага, я посчитала и поняла, сколько реакций у нас есть сейчас. Через время я зайду туда вновь, и если реакции больше не будет, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Так, мы уже выяснили, что мы знаем звук дефрагментации Тимона и звук твоей проверки. Но какие-то еще звуки у нас будут сегодня.
2: Это точно. Кстати, даже новые.
0: И вообще я там жизнью рисковал вчера, ребят, если что. Смотрите в канале в ВК, там должен видосик всем прийти, если вы на него подписаны.
2: Там скорее Сеня рисковал жизнью.
0: Что он там рисковал? Я чуть не порвался вообще, ё-моё.
2: Ну, это был твой выбор.
0: Да.
2: А вот Сеня без выбора просто.
1: Не, ну тоже мой выбор был встать спиной, конечно, к Тимону. Это всегда опасно, ребята. Не повторяйте, только профессионалы могут делать.
2: Вот. Ну, в общем, все подробности в нашем канале в ВК. А еще залетайте в ТГ и, конечно, в группу ВКонтакте, чтобы написать еще больше ваших сообщений. Потому что сегодня, ну, темка, ну, просто добротная. Какую карту нужно сделать для людей за 30 лет? Ну, по аналогии с пушкинской картой.

0: Владелец Хавейл. Хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Хавейл Про Регинос. Лояльный трейд-ин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев Хавейл. В Регинос новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в Хавейл Про Регинос на Свердловском тракте 5R. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не отрыто.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
3: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
4: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
7: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
6: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
11: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
12: Алло, здравствуйте, а это правда?
13: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
14: Первая венозная клиника. 200-23-23. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 104. А давайте-ка погадаем звук. Это мы любим, это любите вы. Скорее набирайте, активируйте ту самую карту приоритетного появления в нашем эфире. Будьте первым и забирайте подарки.
1: Ну и вот да, мы любим для вас эксклюзивные звуки подбирать. Ну и ваша вода тоже заслуживает лучшего. Так считает в ООО Национальной водной компании «Ниагара». Итак, магазин «Ниагара» объявляет распродажу бутылок для спорта, термосов, ретро-кружек и других емкостей для воды. Цены упали, ассортимент у них просто невероятный. Все для воды и в одном месте в магазинах «Ниагара». Рады видеть вас. Заходите.
2: И мы рады слышать тебя в эфире 700 ровно 104. Доброе утро. Мы же рады.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Максим.
2: Максим, как настроение?
3: Отлично.
2: Угу. Чем занимаешься?
3: Вас слушаю.
0: Круто.
2: Всегда приятно по утру этим заняться. А у нас сегодня, кстати, новый звук, Максим. Вот сейчас надо слушать нас очень-очень внимательно. Сенька, заряжай. Такой тройной звук.
3: Звук можете, пожалуйста, еще включить?
1: Да, конечно, звук свежий, поэтому давайте еще послушаем.
0: Что же это такое?
3: А мне кажется, это лед. Чашки размешиваем.
2: Mm-hmm. Хорошая версия, кстати, похоже.
1: Да, но многим хочется в такую жару помешать в чашечке лед, конечно.
2: Ай, Сеня, не говори,
1: нет,
2: не напоминай.
1: Не оно.
0: Едем дальше. 700-104, следующий слушатель появляется в нашем эфире. Доброе утро.
2: Доброе. Как зовут тебя?
4: Доброе утро, Саша.
0: Саша. Саша, как дела?
4: Замечательно. Вот сейчас послушал ваш звук, и прям так на душе хорошо стало. Знаете, на что похоже? Я сразу перейду к ответу.
2: Так.
4: Очень похоже на пляжные камушки, когда волна подходит, и вот они так же шелестят.
0: Да.
2: Саша, кем работаешь?
4: Айтишником.
2: Саша, много денег,
4: да,
2: вот это?
4: Ага, да, да.
1: А ты лежишь на пляже сейчас с ноутбуком и работаешь айтишником, да, где ты слышишь этот звук?
4: К сожалению, нет.
2: Но всем так бы его хотелось, но это неправильный ответ.
0: К сожалению.
1: Слышали, что айтишники так умеют работать, но не в этот раз. Нет, звук не такой у нас.
2: Еще один слушатель врывается в наш эфир. Звук свеженький, новенький, хорошенький. Доброе утро.
0: Привет. 700-104, неужели наш новый звук поставил вас в тупик, ребят?
2: Ну, а нам бы хотелось, это же нам на руку. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
5: Денис.
0: Денис, ну что, рассказывай, как у тебя вообще, какие эмоции были при прослушивании нового звука нашего?
5: Да, эмоций особо не было, но мне почему-то очень кажется, что это вот, знаете, очень зимний звук, когда вот лопатой скребешь по асфальту, отскребываешь снег или лед, вот такой вот звук.
0: Угу.
2: Серьезно?
0: Лопата некая. Угу.
2: По асфальту.
0: Да еще и по асфальту. Ну нет, Денис, не та история. Рановато нам для такого.
2: Не туда, не зима ведь.
0: Не зима, конечно. Ну что, еще один шансик дадим?
2: Да. Финальный, да?
0: Давайте,
2: а вот
0: финальный.
2: Мы его дали, а звонок сорвался.
0: Не, ну давайте все-таки человечка-то возьмем.
2: Доброе утро. Или нет?
0: Ну хочется еще одну штучку какую-нибудь. Он уже, все у нас падает от количества звонков, но никто не разговаривает с нами.
2: Доброе утро.
0: Привет!
6: Здравствуйте.
0: Вот, наконец-то, как тебя зовут? Вот, как тебя зовут?
6: Татьяна.
0: А, это ты, которая... Я Татьяна! Вот это вот ты же?
6: Да.
1: Ты что, не узнал свою протеже?
0: Ученица моя, ученица, ребят, звонит. Так приятно, что помнят вот это вот.
6: Да.
2: А мне понравилось, что ты ее услышал, не зная, что это она. Опять вот этот твой привет!
0: Ну, я, кстати, уже начал догадываться, когда она чуть-чуть с опозданием просто вот это «Привет!» сразу
6: затормаживается.
0: Тоже моя ученица, все понятно.
2: Итак, Татьяна, сейчас без лишних торможений. Что за звук мы включали?
6: А может связано быть с нашими нынче погодными условиями?
2: Легко. Совсем чем угодно вообще.
6: Может, эта машина проезжает по лужам?
0: Давайте еще раз послушаем «Машину по лужам».
1: пролетела вот так, мимо.
0: Но нет, нет, Татьяна, к сожалению. Нам надо еще с тобой пару уроков будет взять, чтобы ты вообще в эфир врывалась четко, мощно сразу.
2: Да.
0: Здорово.
2: Увы.
0: Но на сегодня все, да.
2: На завтра остается наш звук, получается. А значит, мы продолжаем копить водичку.
1: И уже две бутыли. Завтра 19-литровые. Будут еще и приятный бонус. Два сертификата от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и лето, конечно, в разгаре. Вы знаете, самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с «Ниагарой». В фирменных магазинах «Ниагара» есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду «Ниагара» и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
2: На красивом, элегантном,
3: проходимом и компактном.
1: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
3: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
4: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер сеть кафе «На труда». 0+.
5: Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Слушай лучше на «Континенталь».

0: Если мне не изменяет память, то это уже третий час утреннего шоу с утра по радио.
1: И счеты не подвели.
0: Да,
1: кстати, наконец. Где ты их взял, такие красивые, большие?
0: Зумерские.
2: Ты решил не пользоваться картой памяти, да, которую нам тут все советуют приобрести все-таки.
0: Молодежь все это время даже не приобретает, а им выдают те самые пушкинские карты. Если тебе до 22 лет, то ты можешь ее получить, сходить в киношку, в театр, в цирк. Еще и лимиты тебе с сентября, скорее всего, увеличат до 7 тысяч.
1: Пока 5.
0: Пока 5, да. Но мы люди за 30. Мы считаем, мы обделены.
1: Мы страдаем.
0: Мы страдаем.
2: Всегда. Абсолютно верно.
0: И придумываем сегодня, какую карту нужно сделать для нас, для людей за 30.
2: Как раз про страдания. Можно я вот брошу?
1: Да, конечно.
2: Карта-напоминалка. Не вставать утром резко с кровати, а то начнется потом головокружение, тошнота, раздражительность. Вот это вот все от Андрея. Надеюсь, у вас все хорошо. Надеюсь, сегодня встали с той ноги все-таки.
1: Карта тяжелый люкс у Александра.
2: У нас продолжают что-то. Карты Нагаязовых, да, заказывать?
1: Классно же.
2: Целая колода подбирается.
0: Талоны Нагаязовых.
2: Да, талон Нагаязовых есть у вас?
1: И на буковку L, пожалуйста.
0: Ну, мы уже поняли, что Тимурчик-то прокачал ту самую букву. Ну, там, главное, я думаю, с этой картой надо поаккуратнее, а то можно в люк вылезти, там что-то начнется вот эта движуха, непонятно.
1: Что-то показывать.
0: Ага.
1: Рассказывать. А потом вот это.
0: Ну, это хорошая карта. Хлопочечная.
2: Это мы двумя карточками так. Оп-оп.
0: Карта открытия женских мыслей и планов, а особенно открытие списка подарков на день рождения от Андрея.
2: Бывает актуально, да. Раз в год для любого мужичка это случается.
0: Но сейчас уже, кстати, мне кажется, нет такого, что прям девочки, ну я не знаю, что мне подарить. Они тебе уже в открытую ссылочки, пожалуйста, скидывают на ВБшки.
1: Да. И среди всех вот этих ссылочных ВБшек и среди виш-листов я останусь той, кто всегда не знает, что мне дарить. Не знаю. Ну, угадай. Пожалуйста.
0: У тебя какая-то загадка получается.
2: У меня та же проблема, да. Моя тоже не может определиться все. Вроде вот все хочется, а вот конкретно надо удивить.
0: Да. Я, с другой стороны, пропадает, да, какая-то магия, когда тебе уже ссылку скинули. Надо, вот она мне в следующий раз скинет ссылку, а я другое что-нибудь подарю.
1: Тоже не самое приятное, что может произойти.
0: Я в тупике, получается, что
1: просто
0: делать?
1: Просто когда тебе уже сказали, что дарить, уже надо дарить и это, уже не экспериментировать.
0: Да?
1: Поэтому я больше никогда ничего не буду говорить. Все. Теперь угадывай.
0: Ладно, хорошо, будем угадывать.
1: А я вам никогда не говорила, мне кажется.
0: А мы и угадываем, сидим постоянно.
1: Вы молодцы.
2: Было такое,
0: у нас такое шоу, у нас многое, что надо угадать.
1: Интерактивное, получается.
0: Опять же, не забываем. Но в этом часе гадать ничего не придется, друзья. Всего лишь нужно будет понять по новинке, хит это или не хит, послушать наши новостюшки, ну и порифмовать обязательно. А в конце часа мы кому-то отдадим самый главный подарок за приколдеснейшее сообщение.
2: Сертификат в лето, вот что у нас есть для вас. ООО «Империя игр» – всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: И давайте к новостям. Вот такая прилетела. Если вдруг не хотите как раз прилетать в Москву, как эта новость.
2: Почему это не хотим?
1: Ну, кто-то боится летать, например, есть такие люди, да. Кто-то просто не любит это все. Вот,
2: тогда есть поезд.
1: Уши закладывает. Вот, чучух-чучух. Вот это романтика.
2: Приятненько, да.
1: А если вот даже этой романтики вы не хотите, и это долговато для вас, то есть промежуточный
2: автобус.
1: Вариант. Да, автобус. Вот такая вот новостюха вчера прилетела, что теперь просто можем сесть в автобус и доехать до Москвы.
2: С ума сойти. Сколько ехать?
1: Маршрутик не невероятный. 22 часа на автобусе, но на поезде сильно дольше.
2: Сколько?
1: Все это. Но вот смотри, сейчас я для сравнения. 34 часа это если ты на фирменном поезде едешь, и 40 часов, даже больше, там 41 с половинкой, если на обычном.
2: Это прямо очень много.
1: То есть на обычном поезде почти в два раза дольше все это. На фирменном, конечно, чуть побыстрее, но тоже вот, да, автобусы далеко. Так что вот теперь можете от автовокзала Синегорье и до города Котельники доехать. А в этом городе уже есть метро. Вы на нем садитесь, и оп, вы в центре Москвы. Буквально там, ну, через минут 40-45 примерно.
2: Ну, круто.
1: Вот, так что есть и такая опция. Смотрите, работает это следующим образом. Там большой автобус, 51 место в нем. 15 на нас, на челябинцев, зарезервировано. Едешь дальше в Екатеринбург, там остальные, соответственно, садятся. И потом на платную трассу, вот, М-12.
2: И
1: все
2: по
1: это
2: ней...
1: выезжает. И по ней до Котельников уже вот напрямую. Подождать 22 часа, и ты там. А, получается, каждый нечетный день это все ходит в 9 часов утра. Отправление там 9 часов 10 минут, по-моему.
2: Так то есть, по факту, сегодня, вот 2 минуты назад должны были отправиться, да?
1: Вот они сейчас, да, где-то выезжают из Челябинска.
2: А, подожди, почетно.
1: Или сегодня, нет.
2: Нечетно.
1: По нечетным числам.
2: Сегодня?
1: У нас 9-е, нечетное, да? Да.
2: Поехали.
1: Ребят, счастливого пути, мы уверены.
2: Через 22 часа увидимся. Как
1: мы
2: раз...
1: уверены, там радио «Континенталь» играет, конечно же.
2: Как раз шоу начнется, и погнали. Ровно.
1: То есть, получается, по нашему времени вы в Москве будете в 7 утра, в Москве в это время будет 5, еще самое раненькое, и вы сразу куда-то там на веточку метро и в Москву встречать московский рассвет.
2: Красота.
1: Но круто.
3: Тимон. Да-да.
2: Го.
3: В Москву?
2: Да.
3: Да не, не хочу.
1: Ну, кстати...
2: Почему на автобусе? Так классно.
1: Говорят, кстати, еще недорого, между прочим.
3: Я бы в Питер.
2: На автобусе?
3: Да, хоть на чем-нибудь. Хоть на своих двоих. В Питере более вайбово, мне кажется.
1: Ну, какая-то романтика есть в этом автобусная. В общем, если вы за автобусную романтику, то есть такая опция. Я, кстати, у меня был очень странный опыт в детстве. Я ездил на автобусе в Париж.
2: В деревню?
1: Нет, прям настоящий туда, во Францию. Через всю Европу было такое вот. Но там, конечно, там фирменный автобус. Много остановок по дорожке было.
3: Откуда,
2: понятно,
3: простите,
2: да.
1: Можно
3: ты...
1: было все осмотреть отсюда.
3: Из Челябинска?
1: Ну, наверное, из Екатеринбурга мы выезжали, мне кажется.
3: А сколько у вас лет было свободно?
2: Что за странность, да?
1: Было такое, да. Ну, несколько дней ты едешь. Вот, где-то останавливаешься. Где-то смотришь на Европу, вот на эту.
2: Ничего себе.
1: Ну, сейчас бы я, наверное, не поехал, конечно, в такое. А тогда спина у меня была еще нормальная. Можно было провести несколько дней в автобусе вполне.
2: Ксения, а как же железный занавес, вот это все? Как вы там справлялись?
1: А, так нормально, так автобус пропусти. Он пробил железный занавес. Вот он мощный же такой был. И мы проехали. Вот так.
3: Валюту не брали с собой хотя бы?
1: Это нельзя рассказывать никому. Вот, что мы там взяли и какие джинсы мы привезли оттуда.
2: Я помню, я на поезде доезжала до Питера. А вот уже из Питера на автобусе, да, туда, на север. Там Норвегия, Финляндия, Швеция.
3: Хорошо, что север помнит тебя, наверняка.
2: Это да.
1: Не исключено, да. Так что вот такие маршруты можете тоже прокладывать себе. Интересно. В общем, когда опция есть, это всегда приятно. Выбирайте. Теперь любые виды транспорта вам буквально доступны.
2: Вот, конечно, это хуже, когда нет выбора, и ты такой, только поезд и самолет.
3: Ну да.
2: Если тебе, правда, вот в поезде некомфортно, в самолете страшно. Что делать? Сесть и 22 часа...
3: Аэробус?
2: Скажем ему, что нет такого.
1: Не надо. Не пускай надо он представляет было. Себе вот это.
3: Как
1: да.
3: Нет аэробуса, вы что говорите?
2: Нет.
1: А на волшебных санях можно долететь еще. Может быть, аэробус. Пегасы, единороги.
2: Аэробус — это тот автобус, который ведет тебя к самолету.
3: Реально?
2: Да.
3: А как называется огромная такая фиганда летающая? А, дирижабль.
1: Самолет.
2: Дирижабль, ага.
1: А, ты хотел на дирижаблике отправиться.
3: Да, я хотел на дирижаблике.
1: Я боюсь, это тоже будет очень долго, возможно, даже сильно дольше, чем поездом, но по небу при этом. То есть это совмещает все минусы и аэрофобию, и в то же время очень долго.
2: Открытое пространство, вообще кайф.
1: Зато романтика, дирижабль.
2: Вот еще тебе воздушный шар.
3: Потрясающе.
2: Тоже можно перемещаться на нем.
3: Но недолго.
2: Ну, возможно.
1: Да, Федор Конюхов так не считает вообще. Нормально можно перемещаться, но надо быть экстремалом для этого, конечно.
2: Да даже весь свет можно облететь.
1: Да, можно. Мы
2: Сень,
1: видели.
2: А тебе, кстати, было бы удобно, возможно, на воздушном шаре подняться вверх, там померить погоду, спуститься к нам и все рассказать.
1: Но только ради вас, ребят.
2: Ну, ты так уже поступил?
1: Да, я ночью этим и занимался, собственно.
2: Все, тогда рассказывай о погоде.
0: Погода.
1: Все, облетел и намерил плюс 22. Это прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно с прояснением в течение дня, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Утром, кстати, возможны туманы. Слабый юго-восточный ветер, днем сегодня плюс 27, 32.

0: макароны.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
5: Пропустите! Мне только посмотреть!
6: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
7: Особая гордость. Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
8: Согласно исследованию ООО «ТМТ Консалтинг» на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
10: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент – с заботой о вашей улыбке.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ген, ты чего пешком?
13: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
12: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в «Радиатор 74». Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай «Радиатор 74». Первый плотничный переулок, 9.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, давайте разбираться, хотим ли мы слушать какую-то новую музыку здесь,
1: хотим,
0: на Радио Континенталь.
1: Мы хотим.
0: Вот один разочек или сразу несколько,
1: вот.
0: И потом, чтобы все лето она играла в наших ушах. Такой вопрос к вам, конечно, ведь без вас у нас ничего не решается.
2: Ой, сегодня тоже будем решать, конечно же, мы подготовили песню, специально для вас сидели, выбирали, мучились, думали, что же мы возьмем. И сегодня выбор пал на трек
0: Евы Власовой.
2: Представляете?
0: Но трек не то чтобы новый.
2: Но трек не то чтобы Евы Власовой, да.
0: Написанный даже, я бы сказал, не вчера. Хотя называется песня именно так. Вчера. Угадайте, чья.
2: А вот, кстати, да, будут варианты, интересно, у нас телеграм-канал?
0: Кто-то делал еще треки вчера, нет? Давайте вспомним.
1: Вчера?
2: Так. Пока никто не пишет.
1: Еще вчера.
2: Нет.
1: Вчера,
2: другая.
1: Вчера. Мушкетеры.
2: Такой вообще нет.
1: Не было, да?
2: Угу. Песня в оригинале тоже называется «Вчера». Вот в чем смысл.
1: Какая-то супер знаменитая?
2: Супер знаменитая.
0: Мега, ты ее знаешь прям наизусть.
1: Вчера.
2: Я просто скажу, что вчера падал дождь.
0: Угу. Там что-то там. Та-там.
1: И падал первый снег.
0: Ничего себе.
2: Как тихо падал дождь.
1: А, вчера.
2: Вот, ты знаешь, да. Это Алсу. Ну, а сегодня Ева Власова и песня «Вчера». Давайте послушаем, насладимся, или же скажем «бе-бе-бе». И решим, хит или не хит.
0: Да, пишите во все возможные наши соцсети, в телеграм-канал, и, конечно же, в группу ВКонтакте, и даже в наш невероятный канал ВКонтакте.

0: Ух, ну энергично. Это только то, что хочется сказать вот на первый взгляд.
1: Угу. Ждали ли вы такой роковой версии этого трека? Неожиданно немножко, потому что трек-то сам такой лирический, тихий, да,
0: как
1: подчеркнуто.
0: Как спросил, да.
1: Угу.
2: Ну, неожиданно было, как минимум. Посмотрим, что пишут наши слушатели. Вот расходятся у них мнения. Ольга написала лучше, чем Алсу. Альбина написала Алсу лучше.
1: Mm-hmm.
0: Станислав написал: да ладно.
1: Да не может быть. Скоро часто будем слышать, особенно осенью, пишет нам Александр.
0: Так. А здесь есть еще сообщение. Вот мощненько, хит, хит, хит. Представляете?
2: Ой, нет, не хит. Я противовес тебе сразу.
0: Ну хит же, и слова все знакомы.

0: почему-то не знаем, но она действительно популярна, и на концертах ее аншлаги. Представляешь?
1: Может, это и не так хорошо, когда на твой концерт вот эти все приезжают дроботенки.
2: Ну, так не надо рядом с Волгой устраивать концерты, тогда они на пароходе не приплывут, все нормально, ты в безопасности.
1: Ладно, ладно, я с такими шутками тоже пошел в аншлаг.
0: Ну, конечно.
2: Там человек-пчела, твой любимый.
0: Сразу тебе пытались дать понять.
1: Он из кривого зеркала, кстати. Это разная вещь.
0: Голос хороший, пишут. Вообще не хит, классику не переделать. Ну, слушайте, хит, который на что-то похож, Иван пишет. Так, в смысле, может быть, на оригинал? Это же кавер все-таки. Мне просто настолько был классный, была классная версия Алсу. И у нее все так нежненько. И она такая прям вот вся такая... Как тихо падал дождь вчера, он знал, что ты придешь вчера.
1: Get up!
0: А я не поняла. И тут Власова. Вчера! Почему так?
1: Зачем ты наорал на человека?
0: На какого?
1: А, вы его не видите, все, извините.
0: Все, тогда все хорошо. Ну, я не знаю, у меня, в общем, вопросы остаются. Как будто бы в ней даже что-то есть такое, ну, что-то свое она привнесла. Вот, как пишет Ким, Ева вдохнула жизнь классной песни. Более роковая стала, давайте слушать.
2: Давай. Или роковая, в общем, все понятно, да. Громче, мощнее, энергичнее. Вопрос только в одном. Надо ли нам это здесь каждый день слушать на радио «Континенталь»? И вопрос к вам.
3: Хит или не хит? Погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер с порывами при грозах до 17 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25, в Карталах и Троицке до 30 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 16-21 градус выше 0, днем в пятницу плюс 27-32.

0: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кошириных 126/1. Указана цена Джейку J6. Актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кошириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кошириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр «Маасдам» всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
5: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер сеть кафе «На труда». 0+.
6: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: это мы, это Ксюша, Сеня и Тимон. Сегодня мы придумываем, какую карту нужно сделать для людей за 30. Ну, по аналогии с пушкинской картой, которую, кстати, хотят расширить, ее лимит с 5 до 7 тысяч рублей. Но, к сожалению, она не действует на тех, кому за 30.
1: Да.
2: Даже уже за 22 перестает. Мы пробовали, но никак, да. Она еще и в цирке, кстати, будет работать. Так что кайф вообще. А нам тут самим приходится друг другу цирк какой-то устраивать, между прочим. Итак, карта «Контроль». Вот так предлагает Екатерина. Если тебе за 30, карта должна быть такой, чтобы ты гордо говорил: «Я взрослый, я все контролирую». Ну, почти. Ну, почти все, да. Не все, конечно, но почти все.
1: Андрей пишет: карта «Защитник от попадания в мои глаза современного стиля молодежи». Особенно вот этих вот длинных кудрявых волос у парней, лезущих в глаза. Зрение же портится.
0: Ой, а как это красиво.
1: Ну да, я тоже согласен. Но Андрей что-то уже заворчался. Сколько тебе там за 30-то уже?
2: Насколько далеко ты ушел, да. Ну, картой можешь прикрывать как-то себе вот эту молодежь. Представь, просто черные квадраты вместо молодежи. Так включил себе опцию.
0: А вот где этот комментарий? Я не могу найти.
2: ВКонтакте. Я тоже видел его, да.
1: А, заворчали действительно под конец эфира уже. Карта с посещением фан-зоны лучшей хоккейной команды. Пс.
2: Трактор.
0: Ну, это мы поняли.
2: Это мы,
0: Антон, если вам немного за 30, у вас должна быть карта «Где найти принца». Это для девочек. Вот, Антон, спасибо.
2: Это правильно. Карта «Анатомия человека», чтобы знать, что конкретно в этот момент у тебя болит. Очень важная карта, да.
1: Карта любительниц сырка на Балат. Слушай, надо тебе такую?
0: Нет, я не любительница сырка на Балат.
1: Турков не любишь, да?
0: Ну, я спокойно к ним отношусь, но просто это не мое. Во-первых, ну я же люблю, ну, гляди на Сеньку-то. Брюнетов.
1: Не, ну подожди, если его сейчас переодеть, дать рядом ковер в руки вот так вот, что-то будет турецкое, не?
2: Да, они часто ходят с ковром в руках, ты думаешь?
1: Вот эти. На базаре, да?
2: В сериалах.
0: Ты в Турции не был.
2: В «Великолепном веке» в сериале. Такой, да, кому ковер, ребят? Я же султан, да, я чем занимаюсь?
1: Я в Турции был в 2019 году последний раз, ребят, о чем вы говорите?
2: Мне кажется, сериальчик надо хотя бы посмотреть.
1: Надо, думаешь?
2: По пару серий «Великолепного века», да, чтобы понять, чем они там занимаются.
1: Хорошо, а если тебе вот эту вот выстриженную... Сейчас, как она называется там?
2: Борода?
1: Небритость. Выстриженную небритость. Щетина, да, вылетело слово.
0: Не, ну он уже станет хуже явно.
1: Думаешь, ну что-то резко прибавится.
2: В Ксюшиных глазах точно, да. Там же чем больше щетины, тем хуже. У Ксюши очень простой в этом плане, как измеритель мужчины.
0: Конечно, да. Мужчина — это когда вот нет. Чистенько.
1: Чистенько, глазики.
0: И по два раза в день бреешься.
2: А показала, как султан иногда показывает тоже. Чистенько,
0: голову.
2: Чтобы было, да.
0: Вот, так
2: вот. Вот этих двух человечков, пожалуйста. Ну, вот, чтобы чистенько было прям.
0: Александр Сапожников пишет: «Карта Вестероса».
1: Та-дан-та-та-та-дан-та-та-та-дан.
2: Мы помним.
0: Андрей пишет: «Тогда карта, о небеса, помогите правильно угадать, что хочет женщина». Слушайте, Андрей, сейчас такое время, что хочется, о господи, небеса, помогите, что хочет мужчина понять. Так что все смешалось.
1: Аргумент. Аргумент.
0: Тысяча.
1: Давай хотя бы 3.
0: А я с тобой на эти темы не разговариваю. У тебя сломанный мозг, поэтому... Понятно. Но мы выяснили, почему. Потому что у тебя дома мама все доедала за папой. И вот там ты и поломался.
1: Да не почему? Подожди, есть ли у тебя другое мнение? Почему?
0: Да не у меня, в мире.
1: Да нет такого. Подождите, вот сейчас
0: Тимон,
1: напишите.
0: Тимон, тебе все это говорят.
1: Да никто мне это, кроме
0: ты
1: тебя,
0: глупый.
1: Не говорил.
0: Тебе Сеня говорит, вот сидит.
2: Что? Это чаще встречается. Но я не говорил, что это прям поломка. У него тут много поломок. Но я бы вот эту так не назвал.
0: Мы не про поломку. Мы про то, что все-таки мужчина доедает, а не женщина,
1: да,
0: в семье.
1: Да нет такого вообще так мирового чаще, тренда.
2: Так чаще бывает, да. Ну, мужчина в целом...
0: Он не слышит
1: нас. Нет, подожди, вы ходили по семьям и выясняли, где мужчины доедают?
0: Да все тебе говорят, это в Телеграм даже писали девочки.
1: Наоборот, нам. Писали девочки, что они доедают. Ну,
0: нет,
1: вы чего?
0: Нет такого.
1: Альбина написала: «Мама доедает вот сейчас». Вот сейчас прям тебе...
2: За тобой Альбина прям доедает мама в данный момент.
0: Хорошо, есть Альбина и ты. Вы держитесь там вместе, как говорится.
1: Нет, подожди, есть ты и Сеня. Все, 2-2 вот сейчас. Кто ты говоришь?
0: Нет,
1: все. Вот я просто
0: все.
1: Не понимаю, аргументации-то нет.
0: Да
1: фактов
0: все.
1: Нет.
0: Ну, так же, как и у тебя нет фактов. Того, что это не так.
1: А я и не кричу о том, что всем только мамы доедают.
0: Ты себя со стороны видишь, ты просто орешь об этом сейчас.
1: Да потому что меня бесит эта несправедливость. Ты не подкрепляешь свои слова фактами и говоришь
0: «все».
1: Все! Кто все?
0: Все семьи.
1: Я устал бороться с несправедливостью.
0: Я слышу,
2: это называется стереотипы, понимаешь, да. Это как папа, который забывает ребенка в детском саду. Ну, тоже, да. где вы такое видели? Но существует такой бытовой стереотип, угу. Такой прикол.
1: Так
2: да.
1: И говорит, что это стереотип, а не правда. Вы выдаете.
0: Нет, ну это правда просто. Она сложилась, это стереотип из чего? Из каких-то правдивых ситуаций. Просто ситуация с садиком, это, ну, не конкретика какая-то, а в принципе, что папы иногда относятся, ну, чуть халатнее к детям, как-то поспокойнее, ну,
2: да,
0: чем мама.
2: Они участвуют в выходе одеваний, да, с утра, поэтому не знают, во что они были наряжены, собственно, да, да, да. И трудно узнать ребенка из-за этого. Может быть, так сложился этот стереотип.
1: В том, что батя ходит и все доедает, это, конечно, ну, не знаю.
0: Да не ходит, тут просто, ну, типа, зачем если ему... что-то портится, то кто? Муж ест.
2: Ему
0: вот
2: даже
0: всегда.
2: Ходить не надо, ему приносят доедать, ты понимаешь?
0: Да, он ему приносят,
2: как
0: вот
2: правило,
0: что
2: это так происходит. Даже
0: конфетку надкусила невкусная, ой, Сень, будешь? На, возьми, вот. Вот, пожалуйста. Ну, как бы, ну, классика такая.
2: Нет, за коллегами я точно не доедаю. Ну,
0: это не про коллег.
2: Насколько я знаю. Надо проверять все, конечно.
1: Не знаю, у меня все по-другому было.
0: Вот я и говорю.
1: Ну, не только в семье, еще вот у меня была другая семья, там тоже было по-другому.
0: Так потому что в этой семье был ты, может быть.
1: И что?
0: Ну, а ты же уже с поломкой. А или ты не знал, вот это тоже важно. И
1: да
0: ты никогда
1: что,
0: не подозревал.
1: Что, просто все люди по-разному делают. Почему? Почему это поломка, ты считаешь?
0: Все? Я даже отвечать не буду, что...
1: Ну ладно, когда нет аргументов, конечно, что же ответишь.
0: Да,
1: давайте лучше вы, ребята, пишите, отвечайте на наш вопрос сегодня, какую карту нужно сделать для людей за 30. vk.com/radiochill, та самая группа ВКонтакте, туда можно отправлять свои варианты. И не забывайте про телеграм-канал Радио Континенталь.
0: Кстати, в телеграм-канале там вот пишут: Тимон, спокойнее, ты что, уступи, Ксюша, ты же джентльмен. Альбина, у него в семье по-другому было.
1: Она меня глупым постоянно называет. Оскорбление. Я почему должен уступать? Я же устал. Я устал уступать. Все. Мой лимит терпения в этом шоу закончился. Хватит это терпеть.
2: У нас остался для вас свеженький, небэушный, ни в коем случае сертификат в лето. О, Империя игр. Будем расставаться с ним буквально минуток через 10.
0: О, небэушный, значит, Женя.

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Владелец «Хавейл» хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Лояльный трейд-ин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев «Хавейл». В «Регинос» новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5R.
4: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не оферта.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: Ну, давайте поиграем. 700-104. Набирайте нас скорее, друзья, рифмуйте и забирайте подарки.
3: Отправим вас с удовольствием в джунгли Сити. А это 2600 квадратных метров веселья для всей прям вашей семьи. Только этим летом целый день развлечений за 150 рублей. Представляете? Покупаете летний абонемент на 30 дней всего за 4500 и веселитесь на более чем 40 аттракционах, ну, буквально хоть каждый день.
1: А каждый день хочется веселья, между прочим.
3: Да, и по Соболев, Илья Дмитриевич, если что, джунгли Сити, вот так.
2: Ну что, давайте с вами познакомимся тогда. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Ксения.
2: Ксения. Ага, две Ксюши у нас сегодня схлестнутся в рифмах. А расскажи, как у тебя дела, что новенькое, вообще как настроение?
4: Настроение супер. Завтра почти выходной. Маленькая... Суббота.
2: Ух ты.
1: Как?
4: Просто маленькая пятница. Суббота.
1: Понятно, просто пятница не подходит. Прикольно. Придумываем что-то новое.
2: Прикольно. Ну, так, наверное, удобнее, когда маленький вторник в понедельник, маленькая пятница в четверг и маленькая суббота.
3: Специально какое-то слово выдумывали, гжижда, да. Можно было просто называть ее маленькая суббота. Кайф.
2: Ну, интересная логика. Надеюсь, она пригодится вам в рифмах прямо сейчас.
1: И надеюсь, она у нас совпадет. Я же на этом удаляюсь, убегаю, исчезаю. А сегодня какая тогда пятница? Крошечная? Микро?
3: Нанопятница.
1: Нанопятница, в нанопятницу.
3: Все, мы распределили на все дни практически недели. Итак, Ксюша действительно убежала, она нас сейчас не слышит. Мы порифмуем пока. Смотри, я тебе слово, ты мне на него рифму. Так нужно 5 раз за минуту успеть. Ксюша потом вернется, сделает ровно то же самое. Нам нужно хотя бы одно совпадение. Вот совпадение имени, к сожалению, не считается. Ты готова?
4: Да.
3: Погнали, твоя минута. И первое слово – томат.
4: Томат... Азамат.
3: Аромат.
2: Аромат.
3: Экран.
4: Экран. Уран.
3: Уран. Записали. Дух.
4: Дух?
3: Дух.
4: Скуф.
3: Записали. Порт.
4: Порт?
3: Порт, да.
4: Корли.
3: Торт. Вот такая приятная. И колдун.
4: Колдун.
3: Давай, кто-нибудь на ум. Или что-нибудь.
4: Шептун.
2: Шептун?
3: Записали.
4: Нет, свистун.
3: Свистун. А, свистун. Ага. Все, теперь у нас полный список есть, и Ксюш зовем обратно к нам в студию, чтобы мы хотели бы, было совпадение. Ну, хотя бы одно давайте, девчонки. Ксюш, давай-ка порифмуем. Итак, 5 слов готовы. А ты готова, скажи? Давайте проверять.
1: Вместе.
3: И твоя минута.
1: Я готова.
3: Запускается.
1: Давай.
3: Первое слово. Томат.
1: Батат.
3: Второе. Экран.
1: Круассан.
3: Такое утреннее. Дух.
1: О. Вжух. Ну давай, главбух.
3: Главбух, тоже нормально. Порт.
1: Торт.
3: И колдун.
1: Колдун.
3: Настоящий.
1: Шалун. Я немножечко шалю.
3: Да, ты немножко пошалила. Действительно, 5 слов нашалила нам здесь. Давайте проверять, совпало ли хотя бы одно.
2: Ну, погнали. Томат, аромат и батат. Совпадения здесь не было. Экран, уран и круассан тоже, к сожалению, не принесли нам заветного подарка. Дух, скуф и главбух.
1: Скуф.
2: Скуф.
3: Ни одного тополиного пуха, я даже удивился.
2: Кстати, да. Скоро в Миасе будет.
3: Жара, июль, а нет.
2: Потом расскажу, почему завтра. Колдун, свистун и шалун. Ну и порт. Вот здесь у нас все вкусненько, все грамотно совпало.
1: Торт
2: и торт, да. Два тортика.
3: Ну вот тортики праздничные получаются у нас. Ура! И забираешь ты свои подарки. Отправляемся с удовольствием в Джунгли Сити. ИП Соболев, Илья Дмитриевич. Там можно просто забыть о скуке. Джунгли Сити – семейный развлекательный парк, и он ждет именно тебя. 2600 квадратных метров веселья. Всего за 150 рублей в день – с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж.

0: Самое время отдать подарки. Мы это дело любим. Мы для этого 3 часа читали ваши сообщения. Друзья, чтобы выбрать самые классные и авторы их, его, ее отправить, соответственно, в лето.
1: Сертификат в лето о «Империя игр». Давайте я расскажу быстренько, что это. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
2: Ну и сегодня мы уже выбрали победителя. Будем рады его имя огласить для всех, для вас через считанные секунды.
1: Ну, давайте вот постепенно открывать интригу. Группа ВКонтакте.
0: Так.
2: Так, раз.
1: И это мужчина.
2: Так, два.
1: Зовут его Андрей. Да. А отчество у него Иванович. Вот так вот.
0: Ура! Поздравляем, поздравляем, Андрей.
2: А и аплодисменты ему. Просто как-то без аплодисментов.
0: Зажал.
2: Нет, ну без аплодисментов нельзя. Вот. Теперь стало лучше. Теперь человечек чувствует, что он победил. Ну, а мы чувствуем, что нам пора уже убегать, поэтому оставим вас в компании классной музыки здесь, на Радио Континенталь. Завтра же в 7.00 будем бодрить, веселить и радовать. Будет там Тимон.
0: Сеня.
1: И Ксюша.
2: Да, будут веселиться и что-нибудь еще петь наверняка. Сегодня уже не попоем, а убегаем. Вам желаем
3: хорошего дня!

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. К Магнитогорскому аэропорту построят новую дорогу. И лучшие педагоги Южного Урала получат премии по 200 тысяч рублей. На строительство дороги к Магнитогорскому аэропорту готовы потратить 114 миллионов рублей. Такова начальная цена контракта, сообщает Уралпресс со ссылкой на Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Проектная длина примыкания к новому аэровокзальному комплексу составит 385 метров. Строительная длина — 334 метра. Покрытие должно быть сделано из щепеночно-мастичного асфальтобетона. Прием заявок от претендентов на получение контракта продлится до 15 июля. Выполнить все работы победителю аукциона предстоит до 25 ноября этого года. На Южном Урале подвели итоги конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». В этом году обладателями премии по 200 тысяч рублей станут 28 специалистов. Поступило около 100 заявок от учителей. Во второй этап прошел 71 участник. На итоговом заседании в Минобразовании области утвердили список из 28 победителей регионального этапа, представляющих 11 муниципалитетов. Их документы направят в федеральное ведомство до 15 июля для утверждения списка победителей и последующей выплаты денежной премии. Отмечается, что она выплачивается ко дню учителя. И последнее. Южный Урал примет главный старт летнего сезона для лыжников. 11 и 12 июля в Челябинске пройдет второй этап Кубка России по лыжероллерам. Более 100 атлетов разыграют награды в спринте и масс-стартах, пишет информагентство «Первое областное». Такие соревнования с участием сильнейших спортсменов страны город проведет впервые. В субботу, 11 июля, старты пройдут на площади Революции. Участников ждет спринт на 200 метров. А в воскресенье, 12 числа, мужчины побегут 20-километровую дистанцию, а женщины – 15-километровую. Состязания пройдут на территории комплекса спортшколы номер 5 по лыжным гонкам и биатлону «Карпов пруд». Возрастное ограничение 0+. И далее выпуски о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Сити Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новых Хавейл дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. Хавейл Сити Июль. Копейское шоссе 88/9. АОГСК Югория. Акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25, в Карталах и Троицке до 30 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28.
5: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Ольга Бузова берет паузу в карьере. Олег Шепс женился, а Филипп Киркоров рассказал о ремонте с черепами и матрешками. Ольга Бузова заявила, что берет паузу в карьере из-за состояния здоровья. Такое заявление она сделала на одном из недавних мероприятий. Бузова вышла на сцену на костылях. По ее словам, со следующей недели она берет паузу в работе, чтобы заняться здоровьем. Как уточнила звезда, плотный гастрольный график вредит ее восстановлению, поэтому ей необходимо сбавить темп. Олег Шепс, прославившийся благодаря мистическому шоу «Битва экстрасенсов», женился. Его избранницей стала Полина Еременко. Возлюбленная медиума работала на «Битве экстрасенсов» прошлой зимой, где и могла познакомиться с ним. За несколько месяцев отношений Олег и Полина уже успели отпраздновать ее день рождения в Таиланде и побывать в Самаре, на родине экстрасенса. Филипп Киркоров обновляет ремонт в своем пентхаусе. Он уже приобрел много дорогой мебели, в том числе диван в русском стиле за 2 миллиона рублей и итальянские люстры за 1,5 миллиона рублей каждая. В качестве декора певец заказал два гигантских черепа. Они инкрустированы кристаллами Сваровски и стоят примерно по 2 миллиона. Недавно артист побывал на выставке «Арт Россия» и приобрел там образцы современного искусства за миллионы рублей. Позолоченные кресла, матрешки, картины и фигурки собак, расписанные под гжель. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Планета Авто. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 16-21 выше 0, днем в пятницу плюс 26-31.
2: Реклама на радио «Континенталь». Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста «Кухмастер». 950 граммов. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
6: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
8: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
9: Подробности по телефону 7000-115.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
1: 18+.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. Оно «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: Ты думал все понарошку,

0: Челябинске 11 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске продавцы случайно заперли пенсионерку в магазине. А в Миассе на 2 недели закроется роддом. Пожилая челябинка оказалась запертой в одном из сетевых супермаркетов. Об этом в полиции рассказали порталу chltv.ru. Судя по всему, продавцы так торопились домой, что не заметили, как заперли одну из посетительниц в торговом зале. Обнаружив, что все двери закрыты, а внутри никого нет, 73-летняя женщина позвонила дочери, а та, поняв, что самой вламываться в магазин незаконно, обратилась в полицию. В итоге директор магазина на улице Новороссийской прибыл на место в 22:30 и освободил женщину. Он извинился перед ней и заверил, что администратор, который нарушил правила безопасности и регламент, обязательно получит взыскание. В Миассе на 2 недели закроют роддом. Об этом предупредили в горбольнице номер 2. Роженец прекратят принимать с 8 утра понедельника 13 июля. В роддоме необходимо провести ежегодную полную дезинфекцию. Большую часть женщин на время санитарных работ планируют направлять на плановую госпитализацию в областной перинатальный центр. Но если роды начнутся экстренно или у беременной возникнут проблемы со здоровьем, женщине советуют вызывать скорую помощь и ехать в роддом Златоуста. Тех же, у кого младенцы появятся на свет в ближайшие несколько дней, обещают оставить в больнице под наблюдением врачей, несмотря на генеральную уборку. И последнее. В ближайшее воскресенье, 12 июля, Челябинск примет сильнейших райдеров страны на фестивале экстремальных видов спорта. В новом скейт-парке у торгового центра впервые пройдут состязания всероссийского уровня на самокатах, маунтинбайках, BMX и скейтбордах, пишет информагентство «Первое областное». Участники смогут показать навыки в одном из двух форматов – на имитации городских препятствий в зоне улица, либо в специальной чаше в зоне парк. Помимо самих соревнований, для зрителей подготовили разнообразную программу. Будут доступны мастер-классы по балансборду, строительство огромной башни из кубиков, игра в аэрохоккей и многое другое. Возрастное ограничение 6+. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28.

0: щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем.
1: Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 16-21 выше 0, днем в пятницу плюс 26-31.

0: старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
2: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Подробности на сайте востоклада74.ру.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, неожиданное предложение заставит задуматься о следующем этапе. Не ограничивайте себя привычными сценариями. Тельцы. Ваша надежность поможет укрепить важные отношения. Проявляйте себя. Близнецы. День располагает к поиску нестандартных решений. Любая задача станет проще, если взглянуть на нее под другим углом. Раки. Интуитивное решение окажется точнее долгих размышлений. Позвольте чувствам стать вашим ориентиром. Львы. Окружающие высоко оценят вашу щедрость. Добрый поступок вернется самым неожиданным образом. Девы. Способность замечать закономерности поможет избежать ненужных сложностей. Сегодня многое станет очевидным. Весы. Легкость в общении поможет наладить полезные контакты. Улыбка станет лучшим началом любого разговора. Скорпионы. Благоприятный момент позволит уверенно закрыть вопрос, который долго оставался открытым. Это принесет ощущение свободы. Стрельцы. Спонтанное решение подарит яркие эмоции и ценный опыт. Иногда лучшие события случаются без долгих приготовлений. Козероги. Терпеливый подход поможет добиться результата без лишнего давления. Ваше спокойствие – главное преимущество. Водолеи. Смелая инициатива привлечет внимание людей, способных поддержать ваши начинания. Не скрывайте свои амбиции. Рыбы. Почувствуйте наполненность и вдохновение. Позвольте себе остановиться, чтобы заметить красоту происходящего.
1: Реклама на радио «Континенталь». Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООН «Мир курорт Увильды». ОГРН 1127460006156156. Челябинская область. Ряжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В челябинском поселке Западный из-за молнии загорелась крыша дома. И в Копейске выбрали временного главу городского округа. Во время грозы произошел пожар в челябинском поселке Западный. Сообщение ЧП в двухэтажном доме с мансардой на улице Новой поступило накануне вечером. По словам владельца, в особняк ударила молния. На место прибыли 24 пожарных и 6 единиц техники. Из-за особенностей здания возгорание произошло под крышей без открытого горения. Пожарным пришлось подняться туда с помощью автолестницы, а затем разобрать кровлю. В итоге источник возгорания нашли и потушили. Обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты выясняют, могла ли крыша загореться из-за молнии или была другая причина. В Копейском городском округе назначили временно исполняющего обязанности главы. Им стал первый заместитель Андрей Арасланов. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текстер. Напомню, накануне глава округа Светлана Лаганова досрочно сложила с себя полномочия. Она проработала в этой должности 2 года. До того, как занять пост замглавы Копейского городского округа, Арсланов руководил окружной избирательной комиссией, а перед этим работал в управлении внутренней политики правительства Челябинской области. И последнее. В Челябинске стартует Курчатов Фест. Фестиваль классической музыки под открытым небом будет проходить возле памятника Курчатову 2 дня, 9 и 10 июля, пишет портал chel.tv.ru. Сегодня южноуральских зрителей ждет премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь» по мотивам Шекспира. На сцену выйдут актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк в сопровождении Государственного симфонического оркестра Челябинской области. А завтра перед памятником Курчатову оркестр будет аккомпанировать 2 известным оперным солистам – Ольге Перетядько и Ивану Бенгазову. Возрастное ограничение 6+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Миасе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Про Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Хавейл дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Хавейл Про Июль. Копейское шоссе 88/9. Аудитская Югория. Акция до конца июля этого года.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 16-21 выше 0, днем в пятницу плюс 26-31.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
5: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
6: Запись по телефону плюс 7-351-246-77-77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
6: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
7: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры 200-23-23 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске продавцы случайно заперли пенсионерку в магазине. А в Миассе на 2 недели закроется роддом. Пожилая челябинка оказалась запертой в одном из сетевых супермаркетов. Об этом в полиции рассказали порталу chltv.ru. Судя по всему, продавцы так торопились домой, что не заметили, как заперли одну из посетительниц в торговом зале. Обнаружив, что все двери закрыты, а внутри никого нет, 73-летняя женщина позвонила дочери. А та, поняв, что самой вламываться в магазин незаконно, обратилась в полицию. В итоге директор магазина на улице Новороссийской прибыл на место в 22:30 и освободил женщину. Он извинился перед ней и заверил, что администратор, который нарушил правила безопасности и регламент, обязательно получит взыскание. В Миассе на 2 недели закроют роддом. Об этом предупредили в горбольнице номер 2. Роженец прекратят принимать с 8 утра понедельника 13 июля. В роддоме необходимо провести ежегодную полную дезинфекцию. Большую часть женщин на время санитарных работ планируют направлять на плановую госпитализацию в областной перинатальный центр. Но если роды начнутся экстренно или у беременной возникнут проблемы со здоровьем, женщине советуют вызывать скорую помощь и ехать в роддом Златоуст. Тех же, у кого младенцы появятся на свет в ближайшие несколько дней, обещают оставить в больнице под наблюдением врачей, несмотря на генеральную уборку. И последнее. В ближайшее воскресенье, 12 июля, Челябинск примет сильнейших райдеров страны на фестивале экстремальных видов спорта. В новом скейт-парке у торгового центра впервые пройдут состязания всероссийского уровня на самокатах, маунтинбайках, BMX и скейтбордах, пишет информагентство «Первое областное». Участники смогут показать навыки в одном из двух форматов – на имитации городских препятствий в зоне улица, либо в специальной чаше – в зоне парк. Помимо самих соревнований, для зрителей подготовили разнообразную программу. Будут доступны мастер-классы по балансборду, строительство огромной башни из кубиков, игра в аэрохоккей и многое другое. Возрастное ограничение 6+. И далее в выпуске о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Июль Авто отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в Июль Авто праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгоды до 200 000 рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. Июль Авто. Копейское шоссе 88/5.
5: АОГСК Югория. Акция до конца июля этого года.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28.
6: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.
7: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кошериных 126/1.
1: Указана цена Джейку J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем.
3: Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
5: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 16-21 выше 0, днем в пятницу плюс 26-31.
3: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
4: Только 10 июля в «Светофоре». Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
5: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
6: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
5: Построить маршрут.
6: Строю маршрут до «Джили» «Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
5: Поехали в «Джили» «Планета Авто».
7: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМЦ «Мир», курорт Увильды, ГРН 11-2746-00-61-56, Челябинская область, Рояжский район, поселок Увильды, курорт Увильды. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Владелец Хавейл, хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Хавейл Про Регинос. Лояльный трейд-ин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев Хавейл. В Регинос новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в Хавейл Про Регинос на Свердловском тракте 5R. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».
1: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: южноуральские сети АЗС могут расширить за счет малого бизнеса, и парад семьи в Челябинске собрал 3000 человек. Владимир Путин провел совещание с правительством и представителями регионов. Главной темой стала ситуация на топливном рынке, пишет портал Polit74.ru. Глава государства заявил, что трудности носят временный характер и поручил срочно принять меры для стабилизации обстановки. Президент поддержал расширение сети АЗС за счет малого и среднего бизнеса, отметив, что чем больше сеть, тем сложнее нанести ущерб ее работе. Он также поручил перестроить взаимодействие с вертикально интегрированными нефтяными компаниями, чтобы они поставляли топливо не только на свои заправки, но и независимым АЗС. В рамках уже принятых мер увеличена загрузка нефтеперерабатывающих заводов, введен полный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. В Челябинске из-за увеличения сброса воды на Шершневском гидроузле и подъемом уровня реки Миас временно закрыли движение по двум участкам под мостом, расположенным по улице Северокрымской. Об этом сообщает администрация города. Здесь уточняют, что это касается проезда со стороны ТРК «Родник» и ЖК «Манхэттен» и движения по улице Университетской набережной. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения. Как только ситуация стабилизируется, ограничения снимут. Напомним, накануне сообщалось, что спецбригады учреждения «Эвис» активно вели очистки ливневок, которые не справлялись с потоком воды после сильного дождя. На многих участках дорог временно образовались огромные лужи. В Челябинске 8 июля состоялся масштабный парад в честь Дня семьи, любви и верности, рассказал глава города Алексей Лушкин. Собрались более 3000 человек, представители культурных центров, спортивных сообществ, священнослужители, общественники, неравнодушные и активные горожане. Участники дошли до парка Гагарина, где, несмотря на дождливую погоду, прошла праздничная программа. Кроме того, накануне губернатор Алексей Текслер в зале «Родина» наградил 15 супружеских пар из разных городов области за брак длиною в 50 и более лет. Были вручены медали за любовь и верность. Частью мероприятия стала концертная программа. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах и Троицке до 30 градусов тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Ольга Бузова берет паузу в карьере. Олег Шепс женился, а Филипп Киркоров рассказал о ремонте с черепами и матрешками. Ольга Бузова заявила, что берет паузу в карьере из-за состояния здоровья. Такое заявление она сделала на одном из недавних мероприятий. Бузова вышла на сцену на костылях. По ее словам, со следующей недели она берет паузу в работе, чтобы заняться здоровьем. Как уточнила звезда, плотный гастрольный график вредит ее восстановлению, поэтому ей необходимо сбавить темп. Олег Шепс, прославившийся благодаря мистическому шоу «Битва экстрасенсов», женился. Его избранницей стала Полина Еременко. Возлюбленная медиума работала на «Битве экстрасенсов» прошлой зимой, где и могла познакомиться с ним. За несколько месяцев отношений Олег и Полина уже успели отпраздновать ее день рождения в Таиланде и побывать в Самаре, на родине экстрасенса. Филипп Киркоров обновляет ремонт в своем пентхаусе. Он уже приобрел много дорогой мебели, в том числе диван в русском стиле за 2 миллиона рублей и итальянские люстры за 1,5 миллиона рублей каждая. В качестве декора певец заказал два гигантских черепа. Они инкрустированы кристаллами Сваровски и стоят примерно по 2 миллиона. Недавно артист побывал на выставке «Арт Россия» и приобрел там образцы современного искусства за миллионы рублей. Позолоченные кресла, матрешки, картины и фигурки собак, расписанные под гжель. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт – и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 00.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В эти минуты в Челябинске плюс 28. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах и Троицке до 30 градусов тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28. Предстоящей ночью и завтра днем облачно с прояснениями, местами дождей и грозы. В ночные часы температура воздуха 16-21 градус выше 0, днем в пятницу плюс 27. 32.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
5: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
6: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
6: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гостя. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
7: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: движение фур на дорогах региона закрыли из-за жары, и в Челябинске скорректируют маршрут востребованного автобуса. Сегодня из-за аномальной жары снова закрыли проезд на участках федеральных автодорог для тяжеловесного транспорта на Южном Урале, сообщает Уралупрофтодор. Ограничения действуют до 20 часов на трассе А310 с 16 по 146 километр и на дороге Р-254 Иртыш с 12 по 55 до границы с Курганской областью. Специалисты напоминают, что такая мера вводится, когда температура воздуха превышает плюс 32 градуса. Это касается грузовиков, масса которых либо нагрузка на ось превышают допустимые значения. Водителям фур рекомендуется менять маршруты с учетом введенных ограничений, либо переносить время движения на ночные часы, когда температура воздуха снижается. Автобус номер 95 в столице региона с 1 августа начнет курсировать по новому маршруту, сообщает организатор перевозок Челябинской области. Новый контракт с перевозчиком предусматривает, что транспорт будет доезжать в поселке Западном не до Привилегии, а до Вишневой Горки. Остановки сделают на Олимпийской и Изумрудной. Кроме того, 95-й автобус пойдет не до перекрестка Молодогвардейцев Кашириных, а до ТРК «Родник». На линии должны работать 16 автобусов среднего класса с интервалом движения 10 минут в часы пик. Напомним, с 1 июля изменил маршрут востребованный автобус номер 50. Теперь он заезжает в поселок Пригородный вместо Паркового 2. Команда Челябинского института культуры вошла в число финалистов всероссийского конкурса «Стартап как диплом». Проект трех студентов «Компьютерная игра Турманск 1795», посвященная русской классике и истории, был отобран из более чем 1200 заявок, сообщает информагентство «Первое областное». Финал прошел в Москве. На очной защите ребята презентовали игру, которая ознакомит молодежь с русской классикой. Решения игрока влияют на развитие событий, а пользователи погружаются в произведения Пушкина, Достоевского и Тургенева. По итогам игра победила в двух номинациях: «Биржа стартапов» и «На крыльях мечты». Это даст возможность получить экспертную поддержку и презентовать проект перед инвесторами. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах и Троицке до 30 градусов тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Телефон рекламной службы 72-3903.
7: Знаешь, давно хотел тебе сказать.
8: Ты

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 28. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах и Троицке до 30 градусов тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28. Предстоящей ночью и завтра днем облачно с прояснениями, местами дождей и грозы. В ночные часы температура воздуха 16-21 градус выше 0, днем в пятницу плюс 27-30. 32.
0: Реклама на радио «Континенталь». Официальный дилер «Лада» в Челябинске на «Труда» 22. Если нужна «Лада», то только на «Труда».
2: Да-да-да, «Лада» на «Труда». Да-да-да, «Лада» на «Труда».
0: Подробности по телефону 7115. Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, неожиданное предложение заставит задуматься о следующем этапе. Не ограничивайте себя привычными сценариями. Тельцы. Ваша надежность поможет укрепить важные отношения. Проявляйте себя. Близнецы. День располагает к поиску нестандартных решений. Любая задача станет проще, если взглянуть на нее под другим углом. Раки. Интуитивное решение окажется точнее долгих размышлений. Позвольте чувствам стать вашим ориентиром. Львы. Окружающие высоко оценят вашу щедрость. Добрый поступок вернется самым неожиданным образом. Девы. Способность замечать закономерности поможет избежать ненужных сложностей. Сегодня многое станет очевидным. Весы. Легкость в общении поможет наладить полезные контакты. Улыбка станет лучшим началом любого разговора. Скорпионы. Благоприятный момент позволит уверенно закрыть вопрос, который долго оставался открытым. Это принесет ощущение свободы. Стрельцы. Спонтанное решение подарит яркие эмоции и ценный опыт. Иногда лучшие события случаются без долгих приготовлений. Козероги. Терпеливый подход поможет добиться результата без лишнего давления. Ваше спокойствие – главное преимущество. Водолеи. Смелая инициатива привлечет внимание людей, способных поддержать ваши начинания. Не скрывайте свои амбиции. Рыбы. Почувствуйте наполненность и вдохновение. Позвольте себе остановиться, чтобы заметить красоту происходящего.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске на дороге сгорела маршрутка. И в МИАСе на концерте в честь выпуска первого грузовика выступит группа «Иванушки Интернешнл». Сегодня в Челябинске на автодороге «Меридиан» у пешеходного моста на железнодорожный вокзал сгорела маршрутка. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на очевидцев. Информацию подтвердили в МЧС. Пламя охватило весь микроавтобус, дым был виден издалека. Горожане, оказавшиеся недалеко от места ЧП, рассказали, что вспыхнула маршрутка 27 Фатеевка Привокзальная площадь. По словам горожан, был взрыв газового баллона, водитель ехал один, успел выбежать из кабины. Огнеборцы приехали оперативно, примерно за 3 минуты, и потушили пожар также быстро. В чрезвычайном ведомстве уточнили, что на место направляли 8 сотрудников, обстоятельства происшествия устанавливаются. Челябинец не смог забрать свой автомобиль со штрафстоянки за отсутствие полиса ОСАГО. Информагентство «Первое областное» сообщает, что машину эвакуировали за парковку в неположенном месте, а когда приехал владелец, ему отказали. Мужчина счел требование неправомерным, однако в ГАИ пояснили, что при выдаче задержанного транспорта необходимо предъявить полный пакет документов. Он должен включать водительское удостоверение, паспорт, СТС, полис ОСАГО и протокол о задержании. В полиции также напоминают, управление транспортным средством без страховки запрещено. Забрать авто можно только как предмет собственности на эвакуаторе. И это не дает права управления на дорогах общего пользования. В МИАСе на концерте в честь выпуска первого грузовика на автозаводе «Урал» выступит группа «Иванушки Интернешнл». Как сообщают организаторы, состоится торжество в эту субботу, 11 июля, на площади перед администрацией города и начнется в 6 вечера. Возрастное ограничение 6+. В рамках мероприятия организуют работу игровых площадок для детей, выступления местных музыкантов, а «Иванушки» выйдут на сцену в 20 часов. В завершении вечера в 22:54 состоится праздничный салют. Организаторы концерта – автозавод «Урал» и администрация МИАСа. Напомним, первый грузовик ЗИС сошел с конвейера 8 июля в 44-м году прошлого века. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Хавейл Сити Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новых «Хавейл» дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. «Хавейл Сити Июль». Копейское шоссе, 88/9.
5: АО ГСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах и Троицке до 30 градусов тепла. В МИАСе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь всегда с тобой.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Встречайте долгожданную новинку — Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
3: Качество и цена.
2: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В эти минуты в Челябинске плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах и Троицке до 30 градусов тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 16-21 градус выше 0, днем в пятницу плюс 27. 32.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса докторская, категория А, 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
7: Представляешь, он мой.
6: Ты уверена?
7: Абсолютно.
6: Он сделал предложение?
7: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
6: Что?
7: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
6: А жених?
7: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
2: Клиника профессора Алехина. Комсомольский 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
9: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
10: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
2: Подробности на сайте востоклада74.ру.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает СКА «Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч Челябинск СКА Хабаровск. В понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе Центральный. Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО ФК Челябинск. УГР 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: Паривит. Паривит.ру.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске ГАИ Челябинска перейдет на усиленный режим работы на 3 дня. И хоккейных болельщиков приглашают на съемки в сериале «Челябинский Раджа». Госавтоинспекция Челябинска 3 дня будет работать в усиленном режиме, сообщает агентство новостей «Доступ». В пятницу 10 июля, а также в предстоящие выходные, сотрудники ГАИ организуют сплошные проверки на дорогах. Ведомство уточняет, что такие мероприятия направлены на снижение аварийности, выявление водителей в состоянии опьянения, пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Планируют задействовать передвижной пункт медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы будут работать на оживленных участках дорог. Также в ГАИ просят горожан, которым известно о нетрезвом водителе, незамедлительно сообщать об этом в полицию. Челябинская мэрия обратилась к горожанам с напоминанием о важности диспансеризации. В администрации отмечают, что многие заболевания годами могут развиваться без симптомов. В списке таких недугов, в частности, артериальная гипертензия, онкология и диабет второго типа. Чтобы вовремя начать лечение, нужно проходить обследование раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, ежегодно в возрасте от 40 лет и старше. Список медучреждений и график их работы опубликован в телеграм-канале мэрии. Диспансеризация проводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Хоккейный клуб «Трактор» предлагает болельщикам принять участие в съемках массовки для нового сериала телеканала ТНТ «Челябинский Раджа», сообщает пресс-служба команды. Состоится мероприятие на домашней арене клуба 17 июля с 9 часов утра до 8 вечера. Предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке в официальном телеграм-канале «Трактора». Единственное требование – прийти на съемки в черно-белой атрибутике с символикой клуба. Организаторы обещают обеспечить массовку питанием, на площадке приготовят обед и перекусы. Ранее в СМИ сообщалось, что во второй половине июля и на улицах Челябинска также будут идти съемки этого сериала. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 28. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах и Троицке до 30 градусов тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Ольга Бузова берет паузу в карьере. Олег Шепс женился, а Филипп Киркоров рассказал о ремонте с черепами и матрешками. Ольга Бузова заявила, что берет паузу в карьере из-за состояния здоровья. Такое заявление она сделала на одном из недавних мероприятий. Бузова вышла на сцену на костылях. По ее словам, со следующей недели она берет паузу в работе, чтобы заняться здоровьем. Как уточнила звезда, плотный гастрольный график вредит ее восстановлению, поэтому ей необходимо сбавить темп. Олег Шепс, прославившийся благодаря мистическому шоу «Битва экстрасенсов», женился. Его избранницей стала Полина Еременко. Возлюбленная медиума работала на «Битве экстрасенсов» прошлой зимой, где и могла познакомиться с ним. За несколько месяцев отношений Олег и Полина уже успели отпраздновать ее день рождения в Таиланде и побывать в Самаре, на родине экстрасенса. Филипп Киркоров обновляет ремонт в своем пентхаусе. Он уже приобрел много дорогой мебели, в том числе диван в русском стиле за 2 миллиона рублей и итальянские люстры за 1,5 миллиона рублей каждая. В качестве декора певец заказал 2 гигантских черепа. Они инкрустированы кристаллами Сваровски и стоят примерно по 2 миллиона. Недавно артист побывал на выставке «Арт Россия» и приобрел там образцы современного искусства за миллионы рублей. Позолоченные кресла, матрешки, картины и фигурки собак, расписанные под гжель. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
2: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем.
5: Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер в сеть кафе «На труда». 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В эти минуты в Челябинске плюс 28. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах и Троицке до 30 градусов тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28. Предстоящей ночью и завтра днем облачно с прояснениями, местами дождей и грозы. В ночные часы температура воздуха 16-21 градус выше 0, днем в пятницу плюс 27-30. 32.

0: На кроссовере «Джинтур». На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джинтур».
1: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Камбала свежемороженая 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на «Труда» 22.
4: Да-да-да, «Лада» на «Труда».
3: Уже 22 года. Челябинск, туда 22.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Куда в отпуск поедешь?
8: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
7: Это в Сочи?
8: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
9: Та-та-та-таврия.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, неожиданное предложение заставит задуматься о следующем этапе. Не ограничивайте себя привычными сценариями. Тельцы. Ваша надежность поможет укрепить важные отношения. Проявляйте себя. Близнецы. День располагает к поиску нестандартных решений. Любая задача станет проще, если взглянуть на нее под другим углом. Раки. Интуитивное решение окажется точнее долгих размышлений. Позвольте чувствам стать вашим ориентиром. Львы. Окружающие высоко оценят вашу щедрость. Добрый поступок вернется самым неожиданным образом. Девы. Способность замечать закономерности поможет избежать ненужных сложностей. Сегодня многое станет очевидным. Весы. Легкость в общении поможет наладить полезные контакты. Улыбка станет лучшим началом любого разговора. Скорпионы. Благоприятный момент позволит уверенно закрыть вопрос, который долго оставался открытым. Это принесет ощущение свободы. Стрельцы. Спонтанное решение подарит яркие эмоции и ценный опыт. Иногда лучшие события случаются без долгих приготовлений. Козероги. Терпеливый подход поможет добиться результата без лишнего давления. Ваше спокойствие – главное преимущество. Водолеи. Смелая инициатива привлечет внимание людей, способных поддержать ваши начинания. Не скрывайте свои амбиции. Рыбы. Почувствуйте наполненность и вдохновение. Позвольте себе остановиться, чтобы заметить красоту происходящего.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
8: Владелец «Хавейл» хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Лояльный трейд-ин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев «Хавейл». В «Регинос» новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5R.
9: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не отвертан.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кошириных 126/1. Указана цена Джейку J6. Актив на дату 1.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской Лиги Дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер сеть кафе «На труда». 0+.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кошириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кошириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: южноуральские сети АЗС могут расширить за счет малого бизнеса, и парад семьи в Челябинске собрал 3000 человек. Владимир Путин провел совещание с правительством и представителями регионов. Главной темой стала ситуация на топливном рынке, пишет портал Polit74.ru. Глава государства заявил, что трудности носят временный характер и поручил срочно принять меры для стабилизации обстановки. Президент поддержал расширение сети АЗС за счет малого и среднего бизнеса, отметив, что чем больше сеть, тем сложнее нанести ущерб ее работе. Он также поручил перестроить взаимодействие с вертикально интегрированными нефтяными компаниями, чтобы они поставляли топливо не только на свои заправки, но и независимым АЗС. В рамках уже принятых мер увеличена загрузка нефтеперерабатывающих заводов, введен полный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. В Челябинске из-за увеличения сброса воды на Шершневском гидроузле и подъемом уровня реки Миас временно закрыли движение по двум участкам под мостом, расположенным по улице Северокрымской. Об этом сообщает администрация города. Здесь уточняют, что это касается проезда со стороны ТРК «Родник» и ЖК «Манхэттен» и движения по улице Университетской набережной. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения. Как только ситуация стабилизируется, ограничения снимут. Напомним, накануне сообщалось, что спецбригады учреждения «Эвис» активно вели очистки ливневок, которые не справлялись с потоком воды после сильного дождя. На многих участках дорог временно образовались огромные лужи. В Челябинске 8 июля состоялся масштабный парад в честь Дня семьи, любви и верности, рассказал глава города Алексей Лушкин. Собрались более 3000 человек, представители культурных центров, спортивных сообществ, священнослужители, общественники, неравнодушные и активные горожане. Участники дошли до парка Гагарина, где, несмотря на дождливую погоду, прошла праздничная программа. Кроме того, накануне губернатор Алексей Текслер в зале «Родина» наградил 15 супружеских пар из разных городов области за брак длиною в 50 и более лет. Были вручены медали за любовь и верность. Частью мероприятия стала концертная программа. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 16-21 градус, выше 0 днем. В пятницу плюс 27-32.

0: Добрый день, меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике Валадент на Бевеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике Валадент такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
3: В одном государстве дивном случилась напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Потянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
9: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 16-21 градус выше 0, а днем в пятницу плюс 27-32.
0: Реклама на радио «Контекст».

0: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Черная пятница в Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля в Светофор. Низким ценам зеленый свет.
2: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМЗ «Мир», курорт Увильды. ОРН 11-27-26-00-61-56. Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ген, ты чего пешком?
6: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
5: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в «Радиатор 74». Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай: «Радиатор 74». Первый плотничный переулок, 9.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
8: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
9: Да-да-да.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Парит тротуарная плитка. Парит, парит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Парит, красивая плитка. И так красиво лежит.
5: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
6: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники «Велоден Джуниор». Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
12: 18+. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинас, на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. Движение фур на дорогах региона закрыли из-за жары, и в Челябинске скорректируют маршрут востребованного автобуса. Сегодня из-за аномальной жары снова закрыли проезд на участках федеральных автодорог для тяжеловесного транспорта на Южном Урале, сообщает Уралупрофтодор. Ограничения действуют до 20 часов на трассе А-310 с 16 по 146 километр и на дороге Р-254 Иртыш с 12 по 55 до границы с Курганской областью. Специалисты напоминают, что такая мера вводится, когда температура воздуха превышает плюс 32 градуса. Это касается грузовиков, масса которых либо нагрузка на ось превышают допустимые значения. Водителям фур рекомендуется менять маршруты с учетом введенных ограничений, либо переносить время движения на ночные часы, когда температура воздуха снижается. Автобус номер 95 в столице региона с 1 августа начнет курсировать по новому маршруту, сообщает организатор перевозок Челябинской области. Новый контракт с перевозчиком предусматривает, что транспорт будет доезжать в поселке Западном не до Привилегии, а до Вишневой Горки. Остановки сделают на Олимпийской и Изумрудной. Кроме того, 95-й автобус пойдет не до перекрестка Молодогвардейцев Кашириных, а до ТРК «Родник». На линии должны работать 16 автобусов среднего класса с интервалом движения 10 минут в часы пик. Напомним, с 1 июля изменил маршрут востребованный автобус номер 50. Теперь он заезжает в поселок Пригородный вместо Паркового 2. Команда Челябинского института культуры вошла в число финалистов всероссийского конкурса «Стартап как диплом». Проект трех студентов «Компьютерная игра Турманск 1795», посвященная русской классике и истории, был отобран из более чем 1200 заявок, сообщает информагентство «Первое областное». Финал прошел в Москве. На «Учной защите» ребята презентовали игру, которая знакомит молодежь с русской классикой. Решения игрока влияют на развитие событий, а пользователи погружаются в произведения Пушкина, Достоевского и Тургенева. По итогам игра победила в двух номинациях «Биржа стартапов» и «На крыльях мечты». Это даст возможность получить экспертную поддержку и презентовать проект перед инвесторами. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Хавейл Про Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Хавейл» дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Хавейл Про Июль», Копейское шоссе, 88/9. Алгайская, Югория, акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 16-21 градус, выше 0 днем. В пятницу плюс 27-32.
1: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Владелец «Хавейл» хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Лояльный трейд-ин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев «Хавейл». В «Регинос» новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5R.
6: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не оферта.
7: Пропустите! Мне только посмотреть!
8: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
9: Давай!

0: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
1: Указана цена JQ J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
3: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники Велладент. Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. Велладент, мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер сеть кафе «На труда». 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 16-21 градус, выше 0 днем. В пятницу плюс 27-32.

0: Лариса, где выгодно купить Джили?
1: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые Джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
0: Построить маршрут.
1: Строю маршрут до Джили Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
0: Поехали в Джили Планета Авто.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Шашлык из свинины в маринаде. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72-3903.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fk-chel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

права. Мне наших важков хватает и едва. В один день я урою этих ребят.

Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Челябинске на дороге сгорела маршрутка. И в Миасе на концерте в честь выпуска первого грузовика выступит группа «Иванушки Интернешнл». Сегодня в Челябинске на автодороге «Меридиан» у пешеходного моста на железнодорожный вокзал сгорела маршрутка. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на очевидцев. Информацию подтвердили в МЧС. Пламя охватило весь микроавтобус, дым был виден издалека. Горожане, оказавшиеся недалеко от места ЧП, рассказали, что вспыхнула маршрутка 27 Фатеевка привокзальная площадь. По словам горожан, был взрыв газового баллона, водитель ехал один, успел выбежать из кабины. Огнеборцы приехали оперативно, примерно за 3 минуты, и потушили пожар также быстро. В чрезвычайном ведомстве уточнили, что на место направляли 8 сотрудников, обстоятельства происшествия устанавливаются. Челябинец не смог забрать свой автомобиль со штрафстоянки за отсутствие полиса ОСАГО. Информагентство «Первое областное» сообщает, что машину эвакуировали за парковку в неположенном месте, а когда приехал владелец, ему отказали. Мужчина счел требование неправомерным, однако в ГАИ пояснили, что при выдаче задержанного транспорта необходимо предъявить полный пакет документов, он должен включать водительское удостоверение, паспорт, СТС, полис ОСАГО и протокол о задержании. В полиции также напоминают, управление транспортным средством без страховки запрещено. Забрать авто можно только как предмет собственности на эвакуаторе. И это не дает права управления на дорогах общего пользования. В Миасе на концерте в честь выпуска первого грузовика на автозаводе «Урал» выступит группа «Иванушки Интернешнл». Как сообщают организаторы, состоится торжество в эту субботу, 11 июля, на площади перед администрацией города и начнется в 6 вечера. Возрастное ограничение 6+. В рамках мероприятия организуют работу игровых площадок для детей, выступления местных музыкантов, а «Иванушки» выйдут на сцену в 20 часов. В завершении вечера в 22:54 состоится праздничный салют. Организаторы концерта «Автозавод Урал» и администрация МИАСа. Напомним, первый грузовик ЗИС сошел с конвейера 8 июля в 44 году прошлого века. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 16-21 градус, выше 0 днем. В пятницу плюс 27-32.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 16-21 градус, выше 0 днем. В пятницу плюс 27-32.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
5: Официальный дилер «Лада», Челябинский, на «Труда» 22. Если нужна «Лада», то только на «Труда».
6: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на «Труда».
7: Подробности по телефону 7115.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, неожиданное предложение заставит задуматься о следующем этапе. Не ограничивайте себя привычными сценариями. Тельцы. Ваша надежность поможет укрепить важные отношения. Проявляйте себя. Близнецы. День располагает к поиску нестандартных решений. Любая задача станет проще, если взглянуть на нее под другим углом. Раки. Интуитивное решение окажется точнее долгих размышлений. Позвольте чувствам стать вашим ориентиром. Львы. Окружающие высоко оценят вашу щедрость. Добрый поступок вернется самым неожиданным образом. Девы. Способность замечать закономерности поможет избежать ненужных сложностей. Сегодня многое станет очевидным. Весы. Легкость в общении поможет наладить полезные контакты. Улыбка станет лучшим началом любого разговора. Скорпионы. Благоприятный момент позволит уверенно закрыть вопрос, который долго оставался открытым. Это принесет ощущение свободы. Стрельцы. Спонтанное решение подарит яркие эмоции и ценный опыт. Иногда лучшие события случаются без долгих приготовлений. Козероги. Терпеливый подход поможет добиться результата без лишнего давления. Ваше спокойствие – главное преимущество. Водолеи. Смелая инициатива привлечет внимание людей, способных поддержать ваши начинания. Не скрывайте свои амбиции. Рыбы. Почувствуйте наполненность и вдохновение. Позвольте себе остановиться, чтобы заметить красоту происходящего.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске ГАИ Челябинска перейдет на усиленный режим работы на 3 дня. И хоккейных болельщиков приглашают на съемки в сериале «Челябинский Раджа». Госавтоинспекция Челябинска 3 дня будет работать в усиленном режиме, сообщает агентство новостей «Доступ». В пятницу 10 июля, а также в предстоящие выходные, сотрудники ГАИ организуют сплошные проверки на дорогах. Ведомство уточняет, что такие мероприятия направлены на снижение аварийности, выявление водителей в состоянии опьянения, пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Планируют задействовать передвижной пункт медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы будут работать на оживленных участках дорог. Также в ГАИ просят горожан, которым известно о нетрезвом водителе, незамедлительно сообщать об этом в полицию. Челябинская мэрия обратилась к горожанам с напоминанием о важности диспансеризации. В администрации отмечают, что многие заболевания годами могут развиваться без симптомов. В списке таких недугов, в частности, артериальная гипертензия, онкология и диабет второго типа. Чтобы вовремя начать лечение, нужно проходить обследование раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, ежегодно в возрасте от 40 лет и старше. Список медучреждений и график их работы опубликован в телеграм-канале мэрии. Диспансеризация проводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Хоккейный клуб «Трактор» предлагает болельщикам принять участие в съемках массовки для нового сериала телеканала ТНТ «Челябинский Раджа», сообщает пресс-служба команды. Состоится мероприятие на домашней арене клуба 17 июля с 9 часов утра до 8 вечера. Предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке в официальном телеграм-канале «Трактора». Единственное требование – прийти на съемки в черно-белой атрибутике с символикой клуба. Организаторы обещают обеспечить массовку питанием, на площадке приготовят обед и перекусы. Ранее в СМИ сообщалось, что во второй половине июля и на улицах Челябинска также будут идти съемки этого сериала. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 16-21 градус, выше 0 днем. В пятницу плюс 27-32.

0: вокруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирик заполнен, но без тебя кажется, мир мой остался такой пустой.
1: Бэйби, люби меня прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал.
0: Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.
1: Снова я.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 16-21 градус, выше 0 днем. В пятницу плюс 27-32.

искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

звук оповещения со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

пластинок играем тишину. На стене висит из двух суперстаров плакат, как картинки из голливудских мудов. Мы в обнимку уходим в закат.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

был последним, да, подонком, а ты грела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

мире пустых обещаний. Хочется просто уйти, и хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Если я не справлюсь с потерей, пускай все останется так, как было. Холодные руки потеют, а значит, что я тебя не отпустила. Я снова спускаюсь в метро, спотыкаясь на входе, я неисправима. Сегодня я знаю одно, что твою станцию проеду мимо.
1: Мне по осколкам идти, но не копаться бы в прошлом. Хочется просто уйти, только уйти невозможно. Кто тебе снова звонит? Это Катя, Полина, да в общем не важно. Мой абонентский молчит.
2: Абонент.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе.

остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: всегда с тобой. В Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты, мысли о тебе —

Хотя бы на миг, там в душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем,

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Ганджи. Я смотрю, как уходят огни, становится сердце чуть старше. Я все реже пытаюсь вернуть те минуты, где были вдвоем мы. Если это законченный путь, значит новый построим. Где-то

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.